0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее!

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Примите меры.
3: Работаем по машине.
4: Дорожная обстановка.
5: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 366 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек, в том числе 8 детей. По мототранспорту за сутки произошло 10 ДТП с пострадавшими 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 3 человека, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6: Чем дальше в лес, тем меньше АЗС. Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 22 мая 1859 года родился Артур Конан Дойл, английский писатель, создавший образ частного детектива Шерлока Холмса. Мальчик рос в благородной бедности, с ранних лет приобщился к спорту, одно время входил в сборную Британии по футболу, был велогонщиком, судил международные соревнования по боксу, стал одним из создателей такого направления, как бодибилдинг, успешно участвовал в парусных регатах, а под конец жизни стал управлять гоночным автомобилем. Следовательно, он был образцовым британцем. Попутно Конан Дойл занимался рассмотрением закрытых уголовных дел и добился сенсационных результатов. Невинно осужденные люди выходили на свободу. Именно тогда Конан Дойл и создал сначала дедуктивный метод, а затем и литературного героя, который владел этим методом в совершенстве. Однако он сам говорил, что этому таланту он научился у Джозефа Белла, преподавателя в университете Эдинбурга. Конан Дойл был пламенным патриотом своей страны. Он верил в миссию белого человека по распространению культуры в мире, верил в спиритизм и верил в права человека. Конан Дойл умудрялся на протяжении полувека, поддерживая государство и одновременно критикуя его ошибки и пороки,

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: А есть такая аренда, что вы вывозите мотоцикл к клиенту там куда-то, он там потом заполучил мотоцикл и там, так
2: сказать... Абсолютно спокойно, Александр. У нас в этом плане получается такой достаточно комплексный момент, да. У нас есть возможность осуществлять перевозку, поэтому мы спокойно можем доставить куда угодно, хоть в аэропорт. Да, привезли, человек вышел с самолета, сел, поехал. Да, все, что нам нужно, там условно заранее получить от него документы, чтобы он в моменте расписался. А так доставить куда-то, где человеку удобно получить мотоцикл и забрать его оттуда, это абсолютно не проблема. Если он не хочет ехать к нам, а хочет, чтобы там, ну, ему привезли, он сразу сел, поехал, в любую точку, никаких проблем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе для Фриксболга.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот там дорога.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
17: Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Моторадио. Your lifestyle.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует: с 21 по 24 мая 2026 года на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие СИМ, которое направлено на безопасность детей и подростков на дорогах при использовании средств индивидуальной мобильности. Дорожные полицейские уделят внимание не только детям, но и взрослым и напомнят основные правила при использовании средств индивидуальной мобильности. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.
3: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
4: 22 мая 1859 года родился Артур Конан Дойл, английский писатель, создавший образ частного детектива Шерлока Холмса. Мальчик рос в благородной бедности, с ранних лет приобщился к спорту, одно время входил в сборную Британии по футболу, был велогонщиком, судил международные соревнования по боксу, стал одним из создателей такого направления, как бодибилдинг, успешно участвовал в парусных регатах, а под конец жизни стал управлять гоночным автомобилем. Следовательно, он был образцовым британцем. Попутно Конан Дойл занимался рассмотрением закрытых уголовных дел и добился сенсационных результатов. Невинно осужденные люди выходили на свободу. Именно тогда Конан Дойл и создал сначала дедуктивный метод, а затем и литературного героя, который владел этим методом в совершенстве. Однако он сам говорил, что этому таланту он научился у Джозефа Белла, преподавателя в университете Эдинбурга. Конан Дойл был пламенным патриотом своей страны. Он верил в миссию белого человека по распространению культуры в мире, верил в спиритизм и верил в права человека. Конан Дойл умудрялся на протяжении полувека, поддерживая государство и одновременно критикуя его ошибки и пороки, развлекать целые поколения не только британцев, но и жителей всего мира. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоцié.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Моторадио. Evergreen Classics.

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. В эфире программа «Меломания». Мы проводим его по традиции с магазином, который теперь называется «Аудиомания» и находится на Марата 40. И передо мной директор магазина Денис Берзиков. Денис, здравствуй.
1: Добрый день.
0: Что нового, что интересного?
1: Ну, дела немножечко приняли такой полуотпускной характер, потому что, естественно, майские праздники всех расслабили, да, кто-то уже успел на даче выехать коллективно, плюс еще и деньки такие теплые выдались местами, поэтому, конечно, с точки зрения оживления клиентского, так скажем, у нас не очень, зато у нас много всего интересного происходит в плане поступления новой техники и новой музыки. У нас состоялось большое поступление из Европы, даже двойное поступление, вот, поэтому есть что послушать, есть на что посмотреть, и теперь особенно есть на чем послушать. Ну вот, мы сегодня с тобой немножечко прикоснемся к ассортименту. Что уж тут греха таить, да, текущие реалии такие. Китайской компании Каин. Ну, привыкли, да, воспринимать, что китайское — это что-то обычно такое дешевое, простое, ненадежное. Но в данном случае это не тот случай. Хотя в большинстве, так скажем, в большинстве случаев, что касается китайских компаний в нашей хай-файной сфере, то они, безусловно, хороши в плане создания стриминговых проигрывателей. А вот по остальной аппаратуре мы пока их не особо знали. Компания Каин, между прочим, существует аж с 1993 года. Вот, и они как раз со стримингом, если имеют какое-то взаимоотношение, то совсем небольшое. В приоритете того, чем занимается компания Каин, стоят ламповые усилители, как ни странно. Они их делают уже давно. Первый ламповый усилитель FU-29 был выпущен аж в 94 году, то есть больше 30 лет назад. И что самое интересное, его, в общем, до сих пор можно найти на вторичном рынке, что, естественно, говорит о его отменном качестве. Потому что знаем мы, что многие китайские фирмы, которые пытаются входить на хай-файный рынок, они часто недолго живут, и потом счастливые, в кавычках, обладатели продукции этих брендов бегают в поисках запчастей и в надежде, что кто-то сможет их обслужить.
0: Так же, как с автомобилями, по всей видимости.
1: Бывает. С автомобилями, да, там еще отдельная прелесть. Ну, не будем сейчас вдаваться в геополитику, скажем так, а просуждаем про ламповые усилители. Так вот, вообще компания Каин входит в крупную национальную корпорацию, наверное, правильно ее будет по буквам как аббревиатуру назвать AVIC, которая находится под контролем авиационной промышленности Китая. Вот. И, собственно, в рамках инвестиций с целью создания национальной компании-производителя элитной аудиотехники в 93 году и была основана компания Каин. И что, опять же, вызывает уважение, многие ответственные посты занимают сотрудники, нанятые вот в самом начале работы компании. Что, опять же, больше свойственно европейским, да, компаниям, которые там, что называется, некоторые даже поколениями производят продукцию и строят бренд десятилетиями. При проектировании своего завода в Каин учли такие вещи, что необходимо создать вообще отдельные мощности для производства собственных трансформаторов. То есть все вот силовые, выходные трансформаторы в ламповых усилителях Каин, они спроектированы и намотаны инженерами компании самой. То есть это тоже говорит о таком серьезном подходе, да, потому что, ну, обычно что такое трансформатор? Ну, заказали у стороннего какого-то производителя, и все. А, во-первых, этого производителя еще нужно подобрать грамотно, да, потому что в сфере аудиотехники каждая мелочь, каждый элемент аппарата, он критичен. То есть, соответственно, нужна стабильность в производстве этих компонентов, компонентов, высокое качество. И вот в данном случае Каин решили, что лучше они сделают это сами. Можно смело сказать, что усилители Каин вообще делаются вручную. Очень интересные аппараты у них получаются. И цены на них, естественно, доходят до вполне приличных. Ну и начинаются не от космических, о чем мы, собственно, в ближайшее время и поговорим. А сейчас предлагаю послушать немножко музыки к нам на виниле. Кстати, не только на виниле, еще и на Blu-ray диски и на всяких вариациях CD с Blu-ray поступил концертный альбом Тарьи.
0: Она, кстати, собирается номерной выпустить новый альбом вдруг. А это какой год?
1: Это, на самом деле, концерт сам был в январе 2020 года в Бухаресте. Вот. Выпустили этот альбом, на самом деле, где-то год назад. Вот. Но доехал до нас вот только сейчас. И чем он примечателен? Он называется Circus Life. Название его намекает на то, как этот концерт происходил. То есть сцена была посередине, а вокруг сидели зрители. То есть некий такой цирк. Да-да-да. Выступала Тария, да. И это двухчасовое живое шоу, которое охватило все этапы ее карьеры, все самые известные песни. Ну вот недаром этот концерт поместился аж на трех пластинках.
0: Да, я взяла в руки, почувствовала сразу.
1: Весу.
0: Килограмм, наверное, весит. Примерно весит этот комплект.
1: Да, новый альбом там интересный. Я видел уже клип, который выпустили вместе в коллаборации с одним известным артистом. Ну, получилось интересно.
0: Талья Турина в программе «Меломания» в эфире «Моторадио».

0: Продолжается программа «Меломания». Мы проводим ее с магазином «Аудиомания», «Марата 40». Все соцсети, естественно, тоже по запросу «Аудиомания». Легко можно найти и обратиться, и посмотреть все то, что мы упоминаем в программе.
1: Точно. Так вот, сегодня мы с тобой говорим про ламповые усилители Каин, но на самом деле они производят не только усилители, вот стандартные, да, там для колонок, но и у них есть целая линейка специальных отдельных усилителей для наушников. Есть даже портативные усилители для наушников. Есть у них CD-проигрыватели. А также у них даже есть собственные акустические системы, которые, на мой взгляд, безумно похожи на Dynaudio. Ну, не знаю, надо в деталях посмотреть. И, по крайней мере, мы пока что не возим продукцию, вот акустические системы. А вот ламповые усилители, о которых я сейчас поподробнее расскажу, вот это мы возим, опять же, не все линейки, но в большом количестве. Модельный ряд, он у них такой своеобразный. И открывает его, по сути, линейка МТ, в которой можно купить усилитель ламповый, начиная от 60 примерно тысяч рублей. По акции сейчас, кстати, есть небольшая. И это такой небольшой, компактный, действительно компактный ламповый усилитель, двухтактный, класса АБ. И его характерной особенностью является дизайн с немного выступающей за пределы небольшого стального корпуса фронтальной панелью, которая изготовлена из ценной породы дерева. Вот, он, конечно, выглядит очень прикольно. Он, правда, есть и просто в черном исполнении, и просто в серебристом, но, на мой взгляд, самый, конечно, интересный вид у него получается именно с деревянной панелью. Вот, а центр панели украшает декоративная такая зеркальная хромированная вставка. Этот усилитель, как несложно догадаться, самый слабенький, и выдает он всего 9 Вт на канал на лампах EL84. Следующий шаг – это уже усилитель МТ-35, МК-3, то есть, как несложно догадаться, уже третье поколение этого усилителя, с приставочкой Bluetooth. Вот, вот он уже стоит 119 900, и я имел счастье недавно его лично подержать в руках и даже понастраивать, и, в общем, был приятно удивлен. Это тоже в более, так скажем, компактном корпусе аппарат. Он построен, соответственно, тоже на классе АБ. И что вот в дальнейшем мы будем встречать в других моделях, характерно для Каин, у него есть два режима работы. Есть ультралинейный и есть триодный. Это не значит, что, ну, некоторые заявляют, что типа два разных усилителя в одном корпусе. Нет. Просто в зависимости от того, как используется лампа, усилитель меняет характер звучания и, соответственно, меняет свою мощность. Как это... Ну, что это значит? Вот ультралинейный, он обычно дает, ультралинейный режим, он обычно дает больше выходной мощности. То есть он лучше контролирует бас и воспринимается как более быстрый и напористый, и, соответственно, больше подходит для всяких динамичных жанров, естественно, для рока и так далее и тому подобное. В этом режиме аппарат выдает по 36 Вт на канал. А в триодном режиме всего по 18 Вт, и триодный он считается как раз более таким, что ли, плавным, как раз более ламповым. И вот он больше подходит для какого-то джаза, там, возможно, там какого-то, где мы особенно внимательно слушаем голос, ну вот для таких вот жанров. В общем, очень интересный аппарат. И, как несложно догадаться по названию, есть возможность к нему подключиться по Bluetooth. То есть вот она, конечно, современность, да, когда мы имеем усилитель, построенных на лампах, и при этом можем с телефона туда отправить по Bluetooth музыку. При этом качество кодека там хорошее. То есть, ну, не буду так заявлять, что прям как вот лослос формата там звучат, но достаточно прилично. Вот то, что я слышал, меня приятно удивило. И при этом сам характер звучания усилителя такой как все любят говорить, да, ламповый, приятный, вот он остается и очень хорошо слышен. Дальше у нас еще в этой линейке есть еще один усилитель, но он пока к нам не приезжал, я про него пока говорить не буду. Дальше у нас идет интересная линейка, в которую входит аж целых 6 моделей, 3 из которых у нас уже представлены, и их можно послушать при должном желании. Самая начальная модель в линейке CS — это CS-55A. А — это, понятно, amplifier. Вот. Этот усилитель можно приобрести в разных вариантах, начиная от 174 900. То есть так, от линейки уже цена увеличивается. Собственно, за счет чего? Этот усилитель, он тоже еще компактный, тоже имеет двухтактную схемотехнику, относится к усилителям АБ-класса и тоже способен работать в двух режимах, ультралинейном и триодном, про который мы с тобой уже говорили. При этом у этого усилителя уже могут меняться лампы. То есть может быть вариант на лампах EL34 или можно поставить KT88. У них тоже, соответственно, от этого меняется мощность и слегка меняется характер звучания. Мощность этого усилителя уже вот при лампах EL34 начинается от 20 Вт в триодном режиме до 38 в ультралинейном. То есть, ну, понятно, что с каждой, скажем, более и более старшей моделью нарастает мощность. То есть, соответственно, он становится более универсальным, и мы можем этот усилитель использовать с большим количеством колонок. Что еще интересно, у этого усилителя есть USB-цап. То есть к нему можно подключить, ну, допустим, компьютер и отправить на него файлы с компьютера, которые будут обработаны цифроаналоговым преобразователем. Или же мы можем подключить виниловый проигрыватель, потому что здесь есть еще MM-фонокорректор встроенный. То есть такой младший, так скажем, наверное, самый универсальный аппарат в этой линейке оснащен буквально всем тем, что может потребоваться, наверное, начинающему меломану, который вдруг решил приобщиться к ламповому звуку. Ну, на самом деле, мы призываем действительно приходить и слушать. В этом точно есть своя прелесть, и это звучание найдет своего почитателя. Следующая модель, 88-я, у нас не представлена на данный момент. Ну, она не сильно отличается от 55-й. Она там уже стандартно скомплектована лампами КТ-88. Немножко они по-другому располагаются. Я вот когда изучал все эти модели, конечно, долго приходилось рассматривать, чтобы понять, что там такое происходит. Потому что они лампы начинают ставить в разные места, их количество меняется, от этого меняется мощность и так далее и тому подобное. Да, ну, естественно, что логично стоимость, да. Вот. И вот уже CS-100 модель, которая стоит уже от 301 900 рублей, вот это уже стандартный хай-файного размера аппарат, 42 сантиметра в ширину, мощность уже начинается от 2 по 50 в триодном режиме и от 2 по 80 в ультралинейном. То есть это уже аппарат, который справится, наверное, ну, с большинством напольных акустических систем, кроме, может быть, самых вот тугих, самых сложных. Этот аппарат оснащен функцией так называемого мягкого старта, благодаря чему удается устранить влияние высоких вот, пусковых токов. То есть, когда ты включаешь, обычно такой, вот, как вспышка происходит. Это, естественно, крайне не полезно для ламп. Поэтому, чтобы лампы дольше жили, для этого предусмотрен вот этот вот специальный режим включения. Для регулировки громкости применяется высококачественный аттенюатор Alps. В аппарате используется специальный такой навесной монтаж, это в плане расположения всяких схем на плате. Используются серебряные проводники и керамические ламповые гнезда. В общем, на самом деле с каждой моделью по нарастающей используются все более и более качественные элементы. что, соответственно, позволяет и продлевать срок годности аппарата, скажем так, и качество звука, которое эти усилители воспроизводят. Что еще стоит отметить? У усилителя на задней панели находится три линейных RCA входа и еще один специальный вход pre-in. То есть, если вы не хотите пользоваться этим усилителем как предварительным, а только как усилителем мощности, предусмотрена и такая возможность. Ну, вдруг у вас какой-то есть замечательный, не знаю, ресивер, в конце концов, у вас в системе есть в качестве головы, а вы хотите, чтобы у вас был теплый лаповый звук на фронтальной паре. Тогда вы с преаута ресивера включаете в преин усилителя и усиливаете звук при помощи тех ламп, которые предусмотрены в этом усилителе. И причем тут их уже целая батарея. Почему 42 сантиметра? Потому что там уже 8 ламп выходного каскада и 5 предварительной секции. То есть прям лампочек. Ну, это, ладно, не буду иронизировать. Все-таки это не обыкновенные наши не лампочки, которые приходится регулярно менять. Эти служат гораздо дольше, особенно если аккуратно и внимательно ухаживать за аппаратом. Все-таки нужно понимать, да, что пыль не должна оседать на эти лампы и так далее и тому подобное. То есть, безусловно, есть определенные минусы во владении ламповым усилителем, но вот с точки зрения звучания, конечно, иногда это стоит того, чтобы заморочиться. Ну и топовый из доступных нам на данный момент усилителей в этой линейке CS-150 стоимостью 453 тысячи рублей. Это тоже двухтактный ламповый усилитель с выходной мощностью уже до 100 ватт на канал. Там штатно установлены 4 выходные лампы здоровые, такие КТ-150. 5 ламп в предварительные секции. Еще, кстати, чуть не забыл, у всех усилителей КАИН есть ручная настройка смещения выходных ламп. То есть при помощи отверточки ты берешь и настраиваешь так, чтобы все лампы работали корректно. Я этим тоже поразвлекался, был весьма впечатлен.
0: А это сам хозяин, сам владелец должен заниматься этим?
1: Ну, в принципе, да. Или какой-нибудь специальный полезный человек, типа я. Вот. И, конечно, еще стоит отметить, что вот то самое переключение режимов между триодным и ультралинейным, оно на младших моделях осуществляется при помощи специального рычажка, а в более дорогих моделях это можно сделать с пульта. Там у почти... Я вот единственное, что сейчас боюсь соврать, но, в общем, у CS, по крайней мере, у всех, по-моему, уже модели в этой линейке есть пульт управления, при помощи которого можно переключить вход, отрегулировать громкость и выбрать нужный режим воспроизведения. То есть как раз можно прямо в процессе прослушивания поиграться, как там лучше будет ACDC звучать в ультралинейном или в триодном варианте исполнения. Вот. Ну и еще что, чем отличается CS-150, это тем, что у него есть вход для проигрывателя винила, то есть фонокорректор на борту, вход для проигрывателя винила, то есть фонокорректор на борту, и также есть один специальный

0: вышел еще в сентябре месяце, вот, а доехал только недавно. Причем это уже второй раз, когда он до нас доезжает. Просто мы с тобой в первый раз даже не успели его взять. Он только приехал на виниле, сразу уехал.
1: Кстати, отличный альбом.
0: Да.
1: Впрочем, как и все предыдущие у них.
0: Ну, он имеет свои определенные особенности. Ну, во-первых, это 15-й уже студийный альбом, который сделали. А чем он отличается, так это тем, что сменилось целых 3 музыканта.
1: Да. Даже да. Женщина появилась.
0: Да, теперь у них женщина появилась на гитаре. И что приятно, что Мэтт Синнер после проблем со здоровьем вернулся к активной работе. Угу. Вот, и в некотором роде релиз воспринимается как некий и камбэк, и все-таки все равно в некотором роде новая глава для Primal Fear. В общем, классный альбом. Давайте слушать.

0: Продолжается программа «Меломания», которую представляет магазин «Аудиомания» на Марата 40, который работает каждый день без выходных с 10 утра до 9 вечера.
1: Верно. А по выходным с 11.
0: И Денис Бердиков пока в студии еще. И сегодня у нас ламповые усилители «Каин» из Китая.
1: Да, и сейчас мы подкрались к линейке под названием «Джаз». И обсудим, там есть три модели: Jazz 80, 90 и 100. Самая младшая модель Jazz 80, она начинается от 189 тысяч рублей. Это тоже достаточно традиционная уже двухтактная схема, класс АБ. Это о чем нам, в принципе, говорит, что усилитель на небольшой громкости использует усиление в классе А, а потом на более уже живых моментах, более громких моментах и с прибавлением, соответственно, уровня громкости включается режим Б, который более мощный, скажем так, и который более продуктивный, потому что, как известно, в классе усиления А КПД самый маленький и самое большое количество энергии уходит просто в тепло. Вот, ну, самое сложная часть, это, конечно, чтобы вот этот класс АБ, чтобы он был очень грамотно технически сделан, чтобы вот этот вот переход из класса А в класс Б, он не сильно хотя бы сказывался на звучании. Вот, значит, выглядит он также прекрасно. Металлический корпус, в данном случае 80-й джаз, это тоже узкий корпус 300 мм, поэтому он занимает немного места. На передней панели в данном случае располагается сразу два красивых стрелочных индикатора. В предыдущей модели, кстати, был всего один такой кругленький, но тоже очень красивый. И имеется гнездо для подключения наушников. Кстати, в предыдущих моделях тоже кое-каких бывают гнезда для подключения наушников, но не во всех. То есть четкой, так скажем, логики построения линеек я так пока и не нашел, но это, в принципе, как раз для китайских компаний характерно. Jazz 80 на выходном каскаде оснащен четырьмя лампами КТ-88, соответственно, по две на каждый канал. И мощность в зависимости от выбранного нами режима воспроизведения, соответственно, триодным или ультралинейным, выдает 20 или 40 ватт мощности. Что еще, кстати, стоит отметить. На всех усилителях Каин есть сзади 6 акустических клемм. Это сделано для того, чтобы в зависимости от того, какие у вас акустические системы, вы сразу правильно выбрали сопротивление. То есть, ну, минус он, понятное дело, минус, а на плюс выбирается нагрузка. Либо это 4-омная акустика, либо это 8-омная акустика. Соответственно, это позволяет максимально продуктивно работать аппарату и не спалить вашу акустику, если вдруг будет выбрано неправильное сопротивление. Jazz 80 имеет также три линейных входа. Я смотрю, что, видимо, они решили, что это как раз оптимальное количество входов. А также есть высококлассный Bluetooth-модуль. То есть тоже, опять же, да, младшая модель в линейке, но у нее вот есть Bluetooth-модуль. Аппарат этот может быть как в черном, так и в серебристом цвете и может комплектоваться лампами EL34 или KT88, что, соответственно, влияет на мощность и, естественно, на цену. Jazz 90 стоимостью 299 900, тоже продолжает традицию АБ-класса двухтактной работы. Мощность усилителя составляет 28 ватт в триодном режиме и до 50 в ультралинейном. Этот усилитель 90 оснащен фонокорректором для головок звукоснимателя типа MM. Поэтому можно включить проигрыватель напрямую, даже если у проигрывателя нету фонокорректора встроенного, что сейчас, конечно, что называется, общее место. Уже есть практически у каждого. Но в данном случае, я думаю, что если это, конечно, не супер какой-то дорогой аппарат виниловый, то предполагаю, что фонокорректор Каин будет лучше, чем тот, который встроен в виниловый проигрыватель. И Jazz 100, 399-900, тоже уже такой уверенный аппарат. Это уже некоторое исключение из правила, о котором мы говорили до этого. Это, ну, понятно, тоже ламповый усилитель, но он уже построен на однотактной схеме и в классе А. То есть это уже такой, что называется, true high-end. То есть когда у нас вся мощь триодов 805А уходит в полное усиление сразу всей вот приходящей в усилитель волны. Как я уже говорил до этого, это, естественно, отрицательно сказывается на мощности усилителя. То есть максимально этот усилитель может до 46 Вт на канал разогнаться. Это не очень большая мощность. Но тут уже начинается разговор про то, с чем этот усилитель будет использоваться. То есть, если вы грамотно подобрали акустическую систему с достаточно высокой чувствительностью, то именно такой усилитель, именно в классе А, однотактный, вот он способен дать максимально приятную и комфортную музыкальную сцену, характер звучания, вот он будет такой вот обволакивающий, что называется. Это не значит, что АБ-класс — это совсем такое грубое исполнение, да, но вот общее такое деление между однотактниками в классе А и двухтактниками в АБ — это вот такое, то что АБ два такта — это более универсальный жанр, это то есть более универсальный с точки зрения использования как в жанрах музыкальных, так и с колонками. Можно гораздо больше выбор колонок может быть при использовании с этими усилителями. А вот в классе А здесь уже нужно внимательно подходить именно к выбору и колонок, и даже, собственно, материала, который вы слушаете. То есть, ну, рок вряд ли будет так сильно, что называется, бодрить, а вот какие-нибудь там блюзовые, джазовые композиции с бархатным вокалом будут, конечно, максимально обволакивать. То есть ламповые усилители, в зависимости от еще к тому же той технологии, которая в них используется, они позволяют максимально подобрать звучание своей стереосистемы под свои предпочтения. Также у Каин еще есть линейки Pearl, Soul, и вообще там есть такой фантастический в некотором роде M845i усилитель. Но про них я говорить не буду, потому что у меня нету достаточно подробной информации про них, а главное — цен. Вот, они пока нами не привозились, посмотрим, может быть, в будущем и до них дойдем. Также напомню, что Каин в принципе воспроизводит... Также напомню, что компания Каин в принципе производит еще и другие компоненты, и CD-проигрыватели, и усилители для наушников, и даже какие-то портативные устройства. Но на этом мы сегодня с Каин закончим, а я в конце программы обязательно скажу, что у нас в Аудиомании до конца мая действуют целых две замечательные акции. Одна акция условно называется «Кэшбэк до 50%». И это означает следующее, что настоящие ценители звука могут приобрести акустику, усилители, виниловые проигрыватели и так далее и тому подобные устройства в специальном списке, которые имеются, и получить определенный кэшбэк до 50%. Как это работает? До 31 мая вы покупаете товары из этого специального списка. В зависимости от того, что это за товар, до 50% от суммы покупки вам вернется в виде кэшбэка, в виде конкретного подарочного сертификата, скажем так, который вы получите 16 июня на электронную почту, собственно, вот с той суммы, которая вам начислена. И с этого момента У вас будет 3 месяца, чтобы выбрать нужный товар и оплатить кэшбэком вплоть до 50% его стоимости до, соответственно, 16 сентября 2026 года. Это номер раз. А номер два – это акция, называется «Пластинки на полмиллиона». Тоже звучит приятно.
0: Интересно.
1: Да. Эта акция направлена на то, чтобы простимулировать клиентов решиться-таки приобрести виниловый проигрыватель от компании Clear Audio. И есть, опять же, у нас на сайте список того, что у нас есть в наличии, что можно купить. И в зависимости от того, какой аппарат вы выберете, вы получите тоже сертификат от 10 до полумиллиона рублей, при помощи которого вы сможете оплатить любые пластинки по полной цене, со скидками, новые, винтажные, вот что захотите. Номинал сертификата зависит от выбранной модели проигрывателя. Работает примерно так же, как и предыдущая акция, то есть до 31 мая вы покупаете товар из списка, 16 июня получаете специальный сертификат и с его помощью приобретаете виниловые пластинки в нашем магазине. Какие условия по их приобретению? Использовать сертификат можно только один раз. Вот. Если сумма заказа будет больше, это не страшно, можно доплатить. Вот. Но если меньше, то остаток сгорает. У вас будет всего месяц, чтобы не спеша выбрать пластинки и оплатить сертификатом до 100% их стоимости. То есть, соответственно, сертификат действует до 15 июля. Так что поторопитесь. Сейчас в конце мая, да, можно тем, кто планирует покупать всевозможный хай-фай, какой-то кэшбэк получить в принципе, или же, кто хочет купить вертушку Clear Audio, сразу получить подарочный сертификат на немалую сумму, на винил. А у нас его теперь еще и прибавилось, кстати. Ты еще, наверное, не успела обратить внимание. У нас появились новые стенды под винил. Мы вообще сделали такую серьезную перестановку, потому что винила у нас сильно прибавилось. Угу. Так что есть из чего выбрать. Ну, понятно, что выбирать можно как вживую у нас в магазине. Но я думаю, что, конечно, если у вас будет сертификат на полмиллиона, наверное, имеет смысл вдумчиво повыбирать на сайте, чтобы за один раз всю эту сумму и вложить в винил. Вот.
0: И вот, например, вот в этот винил. По радио тоже можно виниловые пластинки выбирать. Это юбилейный концертный альбом «Скорпионс», 60 лет. С ума сойти вообще, какие даты пошли.
1: Да, это был юбилейный концерт в Ганновере в 25-м году. При большом стечении публики, порядка 40 тысяч человек присутствовало на этом мероприятии. И, естественно, этот концерт охватил всю дискографию группы «Скорпионс», вплоть
0: вообще
1: до «Rock Believer».
0: Все, что надо, есть. И «Wind of Change», и «Rock You Like a Hurricane», и «Still Loving You», конечно же, и много чего. «Send Me an Angel».
1: Да.
0: Все, что мы так любим.
1: Точно,
0: и многое,
1: точно.
0: Многое другое. Итак, «Scorpions».
1: «Coming Home».
0: «Coming Home». Концертный альбом. Это была программа «Меломания», которую мы провели с магазином «Аудиомания». В студии был директор магазина Денис Бердиков. Приезжайте на «Марта 40», заходите на сайт «Аудиомания», уточняйте название всего того, о чем мы сегодня говорили, и до встречи.
1: Спасибо за внимание и до скорой встречи.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 366 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек, в том числе 8 детей. По мототранспорту за сутки произошло 10 ДТП с пострадавшими 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 3 человека, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио.

Всем привет! Вы слушаете радиостанцию Моторадио, в эфирной студии Александр Цыпин и программа Soundcheck. Начинает свою работу, как всегда, с музыки тяжкой, трэш-металлической. Здравствуйте, друзья мои! Насладимся тем, чего смогли достичь рок-музыканты по всей планете Земля за последние 7 календарных дней, за текущую, вернее, уходящую уже неделю.

Команда под названием Hate Singer начала музыкальный час на Моторадио и программу Soundcheck треком Twist Your Fate. А мы идем далее. Таких треков у нас сегодня целых три, от людей отвязанных и раскрепощенных. Группа Alicate с треком Too Bad To Be Good.

А вот смотрю, затесался немножко не тот. Продолжим трэш металлическое веселье. In My Own Blood называется группа, композиция Tell Me I'm Real.

Ну, надеюсь, вы также несколько испуганно слушаете подобную музыку, как и я. Румынская группа под названием Eat My Own Blood на моторадио из... не прочитать. Яси Каунти. Не знаю, где это. Но отметим про себя, что новейшая работа этого коллектива представлена в сегодняшней программе Soundcheck на волне моторадио вот таким вот треком. И еще одна завершающая композиция тоже трэш-металлического направления от группы Pan, три буквы.

американская команда Progressive Doom Stoner Metal. Вот так они свой музыкальный формат описывают. Группа Pan с альбомом Glacial. Ничего не известно об этом коллективе вообще, так что мы с вами, ну, можем поздравить, если, конечно, это никакой не искусственный интеллект, можем поздравить этих ребят. Кстати, сообщается, что они из местечка Карп Лейк, это штат Мичиган. Не, настоящий, не искусственный интеллект. Что нас ждет сегодня, дорогие мои? Сегодня в музыкальной программе Soundcheck мы услышим Бананараму, Теслу, группу Yes, Five Fingers Death Punch, Лорди, Skid Row, вокалистку Рошель Болан. И, ну, в общем, сегодня есть у нас хорошие реально музыканты. Ну, а блюзовый формат сегодня нам представляет музыкант по имени Крис Бергсон. Композиция Mean Disposition на волне Моторадио.

Ну, вот такая классика электроблюза. Крис Бергсон. Информации особой о музыканте я не нашел. Может быть, ее, в общем-то, и вообще нет. Пластинка называется East River Blues. И композиция Mean Disposition на нашей волне представлен. Формат музыкальный блюзовый сегодня именно этим треком. С чем я вас и себя тоже поздравляю. Ну, такая классика. Хотя лично я вот такой вот звук гитары не очень. Это такая чикагская манера. Мне больше нравятся гаремуровские. Ну, хотя тут говорить нельзя о предпочтениях, потому что у всех у нас с вами они одни. Но, я надеюсь, все-таки в более или менее одинаковых в целом рамках. Поехали вперед в Hard and Heavy на Моторадио.

Колумбийская команда из далекой южной страны под названием Daycore, и альбом The Worst Is Yet To Come. Композиция The Pyramid Force. На Моторадио трек длинный, 7-минутный, конечно, куда его, целиком ни за что. Как, впрочем, и другие треки, ведь это дайджест, программа лишь обзор новинок, посему поехали вперед.

Команда под названием Телу Мираж. Вообще не знаю, кто это, но музыка, опять же, бодрая, яркая, попала в наш трек-лист в соответствии со своим звучанием. Attrition называется композиция, альбом не помню, да, собственно, ознакомились, да и пошли далее вперед. Команда под названием Big City с треком Lord of Death.

норвежская команда под названием Big City, имеющая довольно внушительную дискографию. С 2013 года пошли пластинки, большие полноформатники. А до нас докатилась в этом году всего лишь одна композиция, сингл под названием «Князь смерти», «Lord of Death», на моторадио Норвегии Big City. Ну а вот любопытная новость для поклонников американской группы Armored Saint. Новый альбом вышел сегодня в пятницу. Трек с него, кстати, весь хороший альбом. Трек с него, хит «Moonshot», мы прямо сейчас и послушаем.

Сообщается, что Armored Saint выпустили 9-й полноформатный студийный альбом Emotion Factory Reset, что можно перевести как «сброс настроек эмоций». 2026 год, май месяц, текущее время. На волне моторадио премьера альбома. Альбом весь хороший, и вот мне лично кажется, что это вообще украшение сегодняшнего эфира, при всем уважении к остальным участникам сегодняшнего марафона музыкального. Ну, напомню, что трек называется «Hit a Moon Shot».

ну и так далее. Ну и так далее. А мы с вами перемещаемся к музыканту по имени Рэйчел Болан. Это музыкант группы Skid Row. Новый сингл в его исполнении под названием «Memory». Прямо сейчас на нашей волне.

Ну, по-моему, вполне достойно, хотя, опять же, на любителя. Впрочем, по темпоритму все как нужно здесь, да. Еще один любопытный сингл – это кавер на Джонни Логана, «Лорди» и «Mother Beast» Нура Луихимо.

Ну, в чем дело здесь? Ирландский певец и трижды победитель отбора на Евровидение Джонни Логан записал свою версию хита группы Лорди «Hard Rock Hellach». Кажется, да? По-моему, так. При поддержке Нура Лоунхимо. Своя собственная версия его же баллады вот в таком составе. Ну, как бы то ни было, отметим, потому как многочисленные слушатели и поклонники наставили лайков на Ютубе, и к тому же это релиз, так сказать, этой недели, и мимо пройти было нельзя. А мы бежим далее. Опять у нас дуэты Kings of Trash. Здесь на вокале Zetro and Gabriel Connor. Bullets Ready. Пули наготове. Вот такой вот сингл.

Ну что ж, отметим этих музыкантов как очередных исполнителей хорошего хард-рока. И вот у нас пошла череда музыкантов известных, именитых. Любимая мной группа «Тепло и нежно» Five Fingers Death Punch с новым синглом «Eye of the Storm». Ждем альбомы, друзья мои, а пока наслаждаемся.

Ну, что сказать вам, друзья мои, мне кажется, одна из лучших вообще групп, работающих в трэш-метале. Five Fingers Death Punch. Новый альбом будет, друзья мои, в 2026 текущем году. Будет 10-й студийник, приуроченный к 20-летию группы. Если кто-то не очень знает эту команду, ребята, это ошибка большая. Попробуйте поискать, найдите и послушайте. Это то, что мы прописываем как моторадио в плане форматной музыки нашей. Замечательный совершенно коллектив, играет хорошую, сложную, по-моему, музыку, сложную к исполнению, очень легко воспринимаемую и такую заводную, что ли. Ну, а мы идем далее. Не менее заводные ребята, группа Anthrax с новым синглом «It's for the kids».

Ну, предсказуемая музыка вполне себе. В общем, ничего такого неожиданного. Антракса великолепный, как всегда. Отметим лишь, что этот трек первый за десятилетие. Вышла работа 15 мая, ну, попадает в нашу неделю сегодня, в текущую практически. Первая новинка за 10 лет войдет в новый альбом, который будет называться «Cursum Perficio» и выйдет ориентировочно осенью на лейбле Megaforce Records. Вот такие монстры возвращаются. Ну и тоже монструозные, вне всякого сомнения, хоть и несколько в другом ключе работающие ребята, группа Yes, новый сингл.

Ну и так далее, друзья мои. Почему я так говорю? 7-минутный трек, 7 минут 24 секунды, конечно, слушать мы не будем. Мы просто отметим, что Yes с новым вокалистом, которого зовут Джон Дэвисон, выпускают студийный альбом, который выйдет летом, в июне, скоро уже совсем. А этот трек как раз из этой пластинки называется Turnaround Situation, то бишь оборотная какая-то ситуация, не такая разворотная. А мы идем далее в нашем трек-листе. Группа Tesla, также, конечно, имена известные.

Ну, все, конечно, узнали великий хит великой группы. Перемещаясь по сегодняшнему трек-листу, я смотрю, прямо у нас тут финнов опять много. Еще раз Джонни Логан и Лорди. Как раз вот с той самой озвученной мною ранее композицией «Hard Rock Hallelujah».

Ну, ожидаемая, в принципе, фигня, конечно. Но, тем не менее, имя великое, как гремело когда-то Шизгаре в исполнении этого диско-коллектива. Ну, диско, наверное. А мы идем вперед. Вот, на мой взгляд, одна из лучших композиций сегодняшнего дня. Вот такая вот любопытнейшая композиция от группы Backstreet Girls под названием Voodoo Wasteland.

от никому неизвестного коллектива Backstreet Girls. Трек Voodoo Wasteland мне лично понравился и считаю одним из самых удачных в сегодняшнем трек-листе. Далее никому неизвестный коллектив под названием Teases с треком Can't Stop Loving You.

вот, казалось бы, классика, классика нашего формата радиостанции Моторадио, то бишь вот такое англоязычное и, в общем, понятное музицирование, и несмотря на то, что это, казалось бы, сужает рамки форматные, но обилие этой музыки, ну, прямо безграничное. Далее у нас Дэйв Фенли в нашем сегодняшнем выпуске. Композиция «Ever Since You Turned Me On». Каждый раз, когда ты меня выключаешь.

Ну и на этой замечательной ноте разрешите попрощаться с вами, дорогие мои. Всех благ, всем успехов, и будьте большие, богатые, толстенькие, добрые и улыбчивые. Завершим-то сегодняшний выпуск программы Soundcheck композиции под названием Dead Fish Handshake Moonshot. Счастливы, друзья мои, до следующей пятницы.

0: Всем доброго дня, hello everybody, это я говорю специально по-английски, especially for you, наш замечательный гость, сегодняшняя гостья Дурга Макбрум из Соединенных Штатов, певица, бэк-вокалистка группы Pink Floyd, участница хаус-группы Blue Pier, и здравствуйте, добрый день, переводите, девушки. Момент, проверяем микрофон, итак, переводите.
1: Good afternoon, Дурга.
2: Thank you.
1: How are you?
2: Привет.
0: Is everything all right?
2: Yes, everything is great.
0: Хорошо. Давайте попробуем уложить вопросы в нужное, в отведенное нам время. И, наверное, первый вопрос. Что это вообще за такой проект Pink Floyd Show UK? И чем он отличается от других, которых, наверное, много по всему миру?
1: So, what is the project Pink Floyd UK and how is it different from the others?
2: Well, this particular project was put together for a very important charity project. For this morning, I saw the school and the grounds where they are building the new building.
1: Этот проект был построен для специальной благотворительности. Как раз сегодня с утра я ездила, чтобы познакомиться с детьми из этого центра благотворительного, с которыми мы будем работать.
0: Мы можем попросить ее поближе микрофону так подвинуть чуть-чуть.
1: Can you hold the microphone a little bit closer? Oh, to
2: there, there, there. Okay.
0: Much better.
2: Yes. Okay.
0: И дальше.
1: That's it. Все.
0: Она рассказывает о том, что они съездили вот сегодня с утра, они были у детей. Мы говорим о проекте, о самом.
1: So the project is basically it's based with the work with children. Yes, the charity.
2: Yes.
1: So and that is it.
2: Well. The charity is that they had a fire at this school 4 years ago, and now they are not only rebuilding, but building an area for rehabilitation for children with cancer and children with autism. It's a really beautiful place. They have animals.
1: В этой школе 4 года назад был пожар, сейчас они ее перестраивают и также конструируют специальный центр для онкобольных детей, поэтому проект очень важен для нас.
0: Спросите, насколько хорошо все обустроено у нас в стране, в России, там, где она была, в сравнении с другими местами похожими?
1: So, in comparison with other places you visited, our center, yes, the place where you have been, is it constructed quite well? Is it nice?
2: The school?
1: Yeah, the school.
2: Oh, it's beautiful. It's beautiful. And what I can see of what they're building, it's going to be amazing.
1: То, что я увидела, это будет просто восхитительно.
0: Давайте вернемся к вашему проекту. Что услышат наши зрители завтра?
3: Okay, so let's come back to our project.
0: Девушка, близко микрофон.
3: And what are we going to expect tomorrow at the concert?
2: Well, you can expect the music of Pink Floyd.
1: Завтра будет музыка Pink Floyd.
2: But it's a little bit different because some songs I sing the lead on. And normally they don't let women do that, but I don't care.
3: Но будет немного иная версия, потому что я буду петь главную партию. А обычно в Pink Floyd женщинам не разрешается петь главные партии.
0: То есть такой сексизм присутствует, да?
3: So there is some sort of sexism there.
2: Of course.
3: Could you say?
2: Yes.
3: Конечно.
2: The rock has been sexist forever. But I don't care.
3: Но мне не важно.
2: It's very interesting also my vocal range suits the parts that David Gilmour sang. So it's normal for me to sing lead.
3: Очень интересный факт. Мои вокальные данные позволяют петь песни Дэвида Гилмора, и в этом нет никакой проблемы.
0: У него, говорят, тяжелый характер.
3: Well, they say he has a bad character.
2: Who says?
0: Everybody.
3: Everybody on the internet, I guess. So it's not true.
2: Thank
0: you.
2: It's a difficult question. No, because, you know, people change as they get older. So he's like any other man, you know. Some men grow up and they grow older and they focus on things that are difficult that maybe when they were younger they didn't think about.
3: Это спорный вопрос, потому что люди меняются, в особенности мужчины, и действительно характер меняется.
2: I will say that I owe him my entire career, so I love him for this.
0: Mm-hmm.
3: Я обязана ему своей карьерой, и я его люблю.
2: But actually, one person who has not changed is Nick Mason.
3: Но вот Ник Мейсон не изменился.
2: He's so he's really funny. No, people don't know that he could be a comedian. He's so funny.
3: Он очень смешной, и он действительно мог бы быть комиком.
2: Yes.
0: А можете рассказать, в чем причина развода с Роджером Уотерсом у Гилмора? Может быть, была какая-то драка? Может, вы что-то видели? Прямо при вас что-то случилось?
3: Okay, so what's up with David Gilmour? Maybe they had some fighting.
2: Yes.
3: Yes. Да.
2: Yes.
3: Да.
0: Really? Box?
2: Almost, but no.
3: Почти бокс, но нет.
0: А в чем причина?
3: And what's the reason behind it?
2: I don't know. I mean, if you think about a band like a marriage.
0: Mm-hmm.
2: Sometimes people get divorced for many reasons.
0: Mm-hmm.
3: Я не знаю, в чем причина. Мне кажется, что группа музыкальная — это как брак. А брак иногда распадается.
2: And it's sad because the fans are like the children and they, no, mommy, daddy, don't divorce, but, you know.
0: Можно сказать, что они оба хорошие люди.
3: Can we say that two of them are good people?
2: Of course.
3: Конечно.
0: Группу Pink Floyd в России любят, и они для многих просто боги. Трудно ли вам рядом с ними быть во время концертов и так далее? Ну, когда это вот такое вот великое?
1: So, people in Russia, they really love Pink Floyd band, and is it difficult for you to be on the same stage with them? So, do you feel...
2: What? Of course not.
1: Конечно,
2: what are you talking about?
1: Конечно,
2: I mean...
1: Нет.
2: Pink Floyd was my very first tour.
0: Mm-hmm.
2: And when I first walked out on stage, I had before only performed for maybe 400 people at a time.
1: Это была моя первая группа, с которой я выступала. До этого были группы максимум, на которых присутствовало 400 человек. Это был мой первый опыт.
2: And then suddenly, I'm in front of 15,000 people with Pink Floyd.
1: И потом я просто неожиданно нахожусь на сцене перед 15 тысячами человек.
2: And many people would have been terrified.
1: И многие люди были бы очень напуганы.
2: But me, I knew I was meant to be there.
1: Но я знала, что должна была быть там.
2: I felt at home.
1: Я чувствовала себя как дома.
0: Вы что-нибудь используете? Например, стакан водки? Ну, как-то, чтобы вот не бояться виски.
1: Do you drink vodka before the concert or anything?
2: Not before, not before.
1: Не перед.
2: After.
1: После.
2: I love good vodka.
1: Я обожаю хорошую водку. Самое лучшее.
0: Я предлагаю послушать трек. Понятно, что его все предлагают послушать, когда общаются с замечательной нашей гостьей. И немножко выдохнем, послушаем Pink Floyd в вашем исполнении.
1: He suggests that we should listen to the song.
2: Okay.
1: And have a little bit of rest.
2: Okay.
0: Yes, yes, here.

0: Но, как выяснилось, здесь на вокале не наша гостья, потому что ей тогда было 10 лет, да?
1: Yeah, да.
0: Так ей-то переведите.
1: So, is that true that you were 10 years old when this song came out?
2: Yes.
1: Да.
2: Да.
0: И... Ну, чудесные совершенно. И есть ли у вас, как вы собираете Pink Floyd для себя любимой? Есть коллекция этой группы? Какие-то пластинки, компакт-диски, кассеты?
1: Do you have any collection of Pink Floyd tracks, the cassettes, the CD player, the CD discs or anything?
2: I have some things, but unfortunately, most of my record collection was burned in a fire.
1: К сожалению, я собирала, но, к сожалению, большинство из моей коллекции сгорело при пожаре.
2: But everything is online, so.
1: Но все есть онлайн.
0: А, да. И в чем секрет, в чем феномен? Почему так любят эту группу? Ваше мнение?
1: So, what is the phenomenon of Pink Floyd group? Why is it so loved by people? How do you think?
2: Well, for one thing, the music is so carefully made. It's like when you find an old piece of furniture. They don't make furniture like that anymore.
1: Музыка сделана очень аккуратно, деликатно. То же самое происходит с мебелью, когда, например, находите какую-то старую мебель, и вот такую уже больше не делают.
0: То есть качество, качество.
2: I mean, quality. When you see, yes, quality. Mm-hmm. When you see a desk and you can tell each piece of wood was mm-hmm. carefully chosen to complement the other, and it's fitted together by hand. Mm-hmm. This is the music of Pink Floyd.
1: Вот когда мы смотрим на какую-то старую мебель, и мы видим, что каждый кусочек дерева был аккуратно выточен, аккуратно сопоставлен друг с другом, и вот это музыка Pink Floyd, то, что сейчас уже не сделают.
0: Но не только это, ведь есть мелодия, есть вокал. Можно сделать очень хорошо, но если нету композиторства, то...
1: So, but there is a melody, not only the vocalist, so you can have everything, but you can do it one more time, so you cannot repeat it.
2: What do you mean?
1: With the good vocalist. То есть с хорошим, даже если имеешь хороший вокал, не можешь это повторить.
0: Ну хорошо, давайте, пускай
1: да.
0: так будет.
1: So
0: да.
1: even if you had the good voice, you cannot yes? do it again. You cannot do the original Pink Floyd thing.
2: Well, I'm not sure I'm understanding the question.
1: So he means that even if you have the good voice, the good melody, you cannot do Pink Floyd music the way they did it.
2: No, you can come very close.
1: Можно mm-hmm. очень близко подойти к этому.
2: And this is what separates some tribute bands from others. You can tell the ones who really have studied this music to make mm-hmm. it down to the same instruments and the same sounds and to recreate it as faithfully as possible.
1: Mm-hmm. И в этом отличие групп. Есть те, которые ты сразу видишь, что они скрупулезно изучали все, учили песни, учили музыку и максимально попробовали приблизиться к этой музыке.
2: And in my case, I can recreate certain things because I'm actually on 4 Pink Floyd albums.
1: И в моем случае я могу воспроизвести какие-то вещи, потому что я была на 4 альбомах Pink Floyd.
0: Записи сложно проходят, если они такие требовательные. Как это на вас отражается?
1: Are the recordings too difficult, or have you got a lot of requirements for the recordings? What about you?
2: Well, yes, David is very precise, so he would make you do it over and over until he got it exactly how he wanted.
1: Дэвид очень требовательный, он будет заставлять тебя делать это раз за разом до тех пор, пока не получится то, что нужно.
2: Which is a great way to learn how to be a good musician.
1: Это потрясающий способ научиться быть хорошим музыкантом.
2: I mean, now they can take anyone and they can sing something stupid, and with all this technology they can make it sound right. But us old school musicians,
0: yes,
2: we can go in and sing it the first time and get it right because we know what we're doing, and
0: old,
2: we don't
0: old school
2: mm-hmm. don't need all the machines and all that bullshit.
1: То есть сейчас они могут взять кого угодно и петь какие-то глупые песни, но мы, музыканты старой школы, приходим и с первого раза делаем так, как нужно.
0: Вы на чем-нибудь играете?
1: Музыкальный инструмент? Да. Do you play any musical instruments?
2: I play a little bit of keyboard.
1: Немножечко на клавишах.
0: Ну, если у мужа есть мотоцикл, надо играть на гитаре, наверное.
1: So, if your husband used to have the bike, maybe you're supposed to play the guitar, no?
2: What? Why?
0: He's a real biker.
2: What does the guitar have to do with the Ducati we used to have?
1: Какое отношение гитара имеет к Ducati?
0: А в чем секрет американской музыки? У нас много сейчас интереса к музыке кантри. Как вы думаете, можно ли сравнивать музыку Pink Floyd и народную музыку вообще?
3: Okay, so now there is
0: в микрофон, да?
3: Now there is a rise in country music, and what do you think the secret behind American music popularity?
2: There's a rise in country music? Where?
3: Yeah, in America.
2: No, there isn't.
0: В мире, in the world.
2: Country music has always been there. What is the appeal? I don't know, because of all the kinds of music, country is my least favorite.
3: Я не знаю, почему кантри-музыка сейчас так популярна, потому что, если говорить про все жанры, это мой менее популярный жанр.
2: But the thing about country music now also is there are many different subsets of country music. It's not just one kind of music. There's country pop, and then there's country soul, and there's many. I mean, like Lil Nas X does country music, but he's not like traditional.
3: Но нужно понимать, что кантри-музыка достаточно многогранна, есть много подвидов, и многие любят разные жанры.
0: А любите тяжелую музыку? И если да, то кого конкретно?
3: And do you like metal, hard rock?
2: Oh, yeah.
3: О, да.
2: Of course.
3: Конечно. And maybe which composers do you like, which bands?
2: Oh, wow.
0: Black Sabbath.
2: Of course. I mean, and Led Zeppelin. And AC/DC.
3: AC/DC.
2: And I mean, I like the old stuff.
3: Мне нравятся старые группы.
0: Можно ли считать, что вам не нравится искусственный интеллект? Так вот, предположу.
3: And can we say that you don't like AI in music? What do you think about it?
2: Well, it depends on how it's used. I actually just released an AI vocal plugin of my voice.
3: На самом деле зависит от того, как используется искусственный интеллект, и я сейчас выпустила AI своего голоса, искусственный
2: There's
3: интеллект.
2: A company called IK Multimedia. And basically it's for someone to go and rent my voice for a session.
3: Есть такая компания IK Multimedia, и там можно как бы арендовать мой голос на одну сессию.
2: It's called Resing.
3: Это называется перепеть, перепевка.
0: А как выглядит? Это
3: And how does it look?
2: It's more than that.
0: Yeah?
2: It's much more than that.
3: Это очень интересный процесс. And we're interested, how does it look like?
2: Well, it's a tool. So you if you have an idea for a song and you want to hear how I would sound, you can use this to turn any vocal into my voice. Pretty much.
3: Это интересный инструмент, и если вы, например, придумали какую-то песню и хотите услышать ее в моем исполнении, вы можете использовать мой голос.
0: Это официально? It's
3: official.
0: Legal?
2: Yes.
3: Legal. It's legal.
2: Yes. And this is why I did it, because one day I was looking online and I saw this site that said, "Oh, you can sound like any of your favorite." Pop star, and they had Blue Pearl, and I had not given permission.
3: И это причина, почему я поместила свой голос в эту компанию, потому что однажды я увидела в интернете объявление: вы можете звучать как любая поп-звезда, и там была группа Blue Pearl, но я не давала своего согласия.
2: And I made them take it down.
3: И я заставила их убрать свой голос.
0: А сколько стоит продать голос?
3: And how much does it cost to sell your voice?
2: Well, I think that you can buy a session for I think it's 40 euros maybe.
3: Примерно,
2: but it's for a set period of time and then you have to pay again.
3: Примерно 40 евро за одну сессию, за одну песню.
0: Это пользователи, когда пользуются.
3: Да, пользователю нужно заплатить.
0: А
3: но
0: когда
3: потом...
0: она первый раз, когда она отдала свой голос, сколько ей заплатила компания?
3: And did you get any money from...
2: Of course, that's why I partnered with this company, so that I would have some control of this.
3: У меня партнерство, да, с этой компанией.
2: Now, I will say this. It gives you an idea of the tone of my voice, but it's not me.
3: Но нужно понимать, что это не мой голос, это всего лишь подобие.
2: It only can go so far.
0: Вот такой сложный вопрос задам. Была маленькая девочка, в каком-то возрасте вдруг осознала красоту рок-музыки. Вот как это было с ней? Услышала у сестры, у папы, там как?
3: Okay, so how did you fell in love with rock music?
2: Wow, well, I have an...
0: In childhood, when
2: yes,
0: you were a little girl.
2: Yeah. Very little, because of my older sister.
0: Yeah, so...
2: So she would bring home some music, and I would take it, and I would listen.
3: Я влюбилась в рок-музыку благодаря моей старшей сестре, которая приносила пластинки, и я их брала и слушала.
0: А что было первое? Группа какая была?
3: And do you remember the group?
2: Of course. Well, I mean, she got me interested in Yes, the progressive rock band. Yes,
0: band, yes, yes.
2: And so many bands. Well, first Joni Mitchell, but that's not rock.
0: Difficult to hear. Yes, it's not simple music.
2: I know. And then Led Zeppelin. And I remember one day I was maybe 8 years old. And you know, there's always one older kid that's really cool. So, do you want to translate?
3: Yeah. Первая группа, которая мне понравилась, была группа Yes. Потом, конечно, была Джонни Митчелл, Led Zeppelin. И на самом деле, я помню такой случай. Вы помните, что в детстве всегда есть такой ребенок, который всегда круче?
2: So my friend's older sister lived. Mm-hmm. They lived up the street, and one day she came driving in a Mustang convertible, the top down.
3: И однажды вот эта девочка приехала в кабриолете Mustang,
2: and we were playing in front of the house.
3: И мы играли перед домом.
2: And so she came to tell her brother, "You need to go home," you know, and she was going home.
3: И эта девочка приехала, чтобы забрать своего младшего брата.
2: And the radio was playing when she stopped the car. At first I thought, oh, the car's so cool. And then I heard on the radio, say, mama said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. And I thought, oh, wow.
0: What is this?
2: Yeah, yeah.
3: И первое, что я услышала, это музыка из кабриолета. Тогда я влюбилась.
2: And then also my best friend and I, we fell in love with the Rolling Stones.
3: И моя лучшая подруга и я, мы, конечно, были влюблены в Rolling Stones.
2: Yeah, Sticky Fingers.
0: Мик Джаггер, у него такой большой, большой рот, такой некрасивый.
2: Мик! And it's funny, you know, later, and then, of course, Pink Floyd.
3: И потом, конечно, был Pink Floyd.
2: But now I'm wearing this shirt. It says Astronaut. This is my band.
3: И вы можете увидеть футболку на мне. Она называется
2: Astronaut.
3: Astronaut. Это моя группа.
2: It's not Astronaut. It's Astronaut.
3: Да, важно понимать, что это не астронавт, а астронавт.
2: Because it's all women.
0: Ah, okay.
2: It's an all-female progressive rock band.
3: Потому что это полностью женская группа.
0: И даже барабанщица?
3: And even the drum player?
2: Yes.
3: Да, даже барабанщица. Конечно.
2: Women can play drums.
3: Женщины могут играть на барабанах.
0: Давайте послушаем хорошие барабаны из Австралии.
3: And now let's listen to some drums from Australia.
2: Okay.

0: А вы слушаете радиостанцию Моторадио. Продолжаем эфир с участием замечательной друга Мак Браун. У нас в гостях американская певица и бэк-вокалистка великой группы Pink Floyd. Мы говорим о предстоящем концерте. Все-таки мы спрашивали, но вы так и не сказали. А теперь вопрос, да? Что завтра услышат слушатели, придя на концерт проекта? Есть какой-то трек-лист? Это будет только Pink Floyd или что-то еще?
1: So, once again, the question is about the concert tomorrow. What will the listeners listen? Will they be only Pink Floyd songs?
2: Yes.
1: Is there any track list?
2: You have to buy tickets and come to the show if you want to know what we're going to do.
1: Если хотите знать, покупайте билеты и приходите.
2: I can say it's a good range of the whole period of Pink Floyd. Mm-hmm, so mm-hmm. It's, you know.
0: Money.
2: Yes. And I sing on that.
0: Really?
2: Oh yeah.
1: Могу сказать, что это по сути хорошее разнообразие песен Pink Floyd. Money тоже будут, и другой их поет эту песню.
0: А музыканты вообще можно повторить Pink Floyd? Такой риторический вопрос.
1: The rhetorical question, kind of, but can the musicians repeat, copy this style of Pink Floyd?
2: They're doing their best.
1: Они стараются как могут.
0: Это как-то с помощью компьютера тоже в том числе.
1: Does the computer, like the technology, help as well, or not really?
2: Of course, because Pink Floyd uses that.
1: Конечно, mm-hmm. потому что сами Pink Floyd его используют.
2: So.
0: Будет ли световое шоу?
1: So will there be kind of a light show or anything?
2: Mm-hmm.
1: Да?
2: Yes.
0: Роджер Уотерс был в Петербурге, и был концерт на Дворцовой площади, гигантский совершенно. Можно ли говорить, что Роджер Уотерс, исполняя песни Pink Floyd, это прямо вот кусок Pink Floyd, прямо очень похоже?
1: So Roger Waters was in St. Petersburg here. He had a wonderful concert in the center of St. Petersburg.
2: Wow.
1: And can we say that his performance is a real Pink Floyd performance?
2: Yes, of course.
1: Конечно.
0: Like a Gilmore also.
2: Yes. They were all part of Pink Floyd.
1: Конечно.
2: I mean, I always felt like Roger was the brain, the cerebrum.
0: Mm-hmm.
2: And David was more of the gut, the viscera.
1: То есть, они оба были в группе, и мне всегда казалось, что Роджер, он больше мозг, а mm-hmm. Дэвид все-таки переваривал всю эту историю, как кишечник в организме.
2: And Nick was the heart.
1: И Ник как будто бы сердце, которое било.

0: двигалась постоянно.
1: And Richard was the soul.
0: И Ричард — душа.
2: Ну и вы, little help of them, это вы.
0: So, and you were their help as well.
1: Yes. I brought the soul to the soul.
0: Я принесла душу к душе.
1: I mean, when I sing lead on What Do You Want From Me?
0: Я пою вступительную часть на песне What Do You Want From Me?
1: And it's a whole different thing when a black woman sings this song.
0: И это совершенно другая история, когда темнокожая женщина исполняет такую песню.
1: In fact, I have an album called Black Floyd that I recorded with my sister Lorelei.
2: Really?
1: Yes.
0: У меня есть.
1: You should play some of it.
2: Okay.
1: And I sing that on that album.
0: И у меня есть альбом, который называется Black Floyd. Его я выпустила со своей сестрой. Вам действительно стоит его послушать.
2: Okay. Можно ли говорить, что музыкант вашего уровня счастливый человек, потому что больше работать не нужно, отчисления от продаж пластинок, все, и вы вся в шоколаде.
0: So can we say that such musician like you is really really lucky and happy that you don't have to work anymore, you have got money from the previous.
1: No, what are you talking about? I am not, I don't, the money is in the publishing. I didn't write any of the Pink Floyd songs. I'm just a touring musician, so I'm not rich at all.
0: Я совершенно не богата, деньги были в публикации. Я не писала музыку для Pink Floyd.
1: I'm a cowboy, the steel horse I ride. I'm wanted, wanted, dead or alive. That's my life.
0: Это моя жизнь.
2: А есть какой-то музыкант, может быть, уже не живой, с кем бы вы хотели бы поработать?
0: Is there kind of a musician whom would you like to cooperate with, work with?
1: I wish I could work with Joni Mitchell.
0: Хотелось бы поработать с Джонни Митчеллом.
2: А с мужчинами?
0: What about the male singers?
2: Jim Morrison, Elvis Presley.
1: Well, I used to love Steve Perry.
0: Мне раньше нравился
1: Steve Perry. He lost his voice.
0: Но он потерял голос.
1: I think it came back a bit, but my favorite male singer is also Stevie Wonder.
0: Возможно, его голос уже лучше, но мне так не кажется. И вообще любимый певец из мужских это.
1: And I would love to tour with Steely Dan.
0: И хотелось бы поехать в тур с Steely Dan.
1: Because I love the parts. Chaka Khan, I'd love to sing with her. There's a lot of people.
0: Очень много людей, с кем хотелось бы спеть.
2: Как относится к Beatles?
0: What is your attitude to Beatles?
2: You don't like it?
1: No. I'm laughing because when I was 1 year old, my sisters tell me now. I used to stand in my crib, you know, in my bed, and I'd hold the side. And I go, it's been a hard day's night, and I've been working like a dog.
0: Я смеюсь, потому что, когда мне был 1 годик, сестры рассказывают, что я была маленькая, держала свои колыбельки за стенки, танцевала и пела песни из Beatles.
2: Не доводилось ни с кем встречаться из них?
0: Have you ever met any of them?
1: Yes.
0: Конечно.
1: In fact, when we played The Prince's Trust at Nebworth in 1991,
2: long
1: I think.
2: Long time ago.
1: Paul McCartney was on before us. So, we were all backstage and he walked by me and he was with Linda. And he winked at me.
0: В 91 году на одном из концертов они выступали перед нами, и Пол Маккартни прошел, он был там, он прошел с Линдой и подмигнул мне.
2: Если бы был смартфон, было бы селфи.
0: So, if you had smartphone there, at that moment, you would have selfie.
1: Back then. And it's good thing they didn't have those back then, because there would be really bad photos of everybody.
0: И вообще, на самом деле, хорошо, что тогда их не было, потому что все бы получилось не очень в хорошем состоянии.
1: This was like the, you know, this was the late 80s, so everything you heard about rock bands on tour in that time was true.
0: Это были поздние 80-е, и все, что вы слышали про рок-группы в то время, это абсолютная правда.
2: Можно ли говорить, что в какой-то момент, может быть, лет 10-20 назад, рок-музыка испортилась, и мы до сих пор слушаем Led Zeppelin, а современных не можем слушать?
0: So, is that true that 10 or 20 years ago the rock music, like that back in the days the music was better, much better, and we are still listening to the old school musicians?
1: Yes. I mean, there are new musicians that are really good, but because technology has become so advanced, it makes people lazy.
0: Да, есть современные музыканты, и они достаточно хороши, но проблема в технологиях. Из-за того, что они сейчас появляются, очень многие музыканты становятся ленивыми.
2: А как вы относитесь к рэпу?
0: What is your attitude to rap?
1: It depends. Some rap is really intelligent, but unfortunately, the music industry has pushed a lot of the very, you know, gangster rap, which I don't like.
0: Ну, всегда по-разному, потому что есть тоже хорошие исполнители, но продвигаются в основном такие, которые поют какой-то гангстерский рэп, что мне не очень нравится.
1: It's like any other art form. There are going to be geniuses and some that really are terrible.
0: Как и любая форма искусства, всегда в ней будут какие-то гении, всегда будут люди, которые в ней не очень хорошо преуспевают.
2: Но можно говорить, что рэп это все-таки не музыка и уж вообще не рок.
0: So can we consider rap not to be music and
1: No, what are you talking about?
0: Нет, ни в коем случае.
1: It's just a different form because you have to understand the roots of rap. It comes from a deep, long-standing oral tradition that goes back to African tribes.
2: Mm-hmm. Но это блюз такой, а рэп это вообще мелодия.
1: Are you going to tell me about my own music? Really?
2: No, okay.
1: I'm trying to teach you something here.
2: Okay.
0: То есть ни в коем случае, это такое же музыкальное направление, просто для того, чтобы его понимать, нужно понимать его корни, откуда оно идет. И вообще рэп идет из, берет свои корни в еще африканских племенах.
1: I mean, there's a long-standing oral tradition of passing on history through speaking.
0: И вообще вот эта традиция выражать свои мысли устно через говорение, она прослеживается достаточно давно.
1: And many African tribes did this to pass it on from generation to generation. And rap is just another expression of this.
0: И многие африканские племена передавали эту традицию поколениями, и рэп одно из них как раз-таки.
2: А можно о блюзе спросить? Может быть, какие-то имена великие в этом жанре?
0: Can we ask you about blues? Any
1: yes.
0: popular famous name from this art?
2: Most masters of blues.
1: Well, I love Billie Holiday. And I love to sing her stuff.
2: Это не блюз.
0: И хотелось бы спеть, but can we consider it to be blues? The man asks.
1: Good morning, heartache. You old gloomy sigh.

0: you had gone, but here you are with the dawn. That's the blues.
1: Это блюз.
2: Да, окей, хорошо.
0: Again, don't tell me about my music.
1: Не говорите про мою музыку.
2: Куда-нибудь еще поедете по России после Петербурга?
1: After St. Petersburg, are you going to take any more trips in Russia?
0: Not this time, no. But I may be back.
1: Но, возможно, я вернусь.
2: Okay, welcome.
0: It depends on some things.
1: Зависит от разных факторов.
2: Как она готовится к концерту? Может быть, есть какой-то ритуал? Может быть, там, перекреститься?
1: So, how do you get ready for the concert?
0: I put my dress on and I put my makeup on, and I've done this so many times, it's easy.
1: Надеваю платье, наношу макияж и просто иду. Я столько раз это делала, что это уже так очень легко.
0: But after this I have to go back to rehearse with the band, and then I take my hair and it's like the whip. It's true. I did this to the bass player earlier. I hit him with my hair because he was making a mistake.
1: Но после этого нужно идти репетировать еще с группой, поэтому я беру волосы и делаю вот так. Буквально недавно сделала так с бас-гитаристом, потому что он плохо играл.
2: А на великих концертах, где вы выступали, можно отметить какой-нибудь самый такой, который вам запомнился?
1: On the great concerts you've been to, can we highlight any of them which were really great, which you liked most of all?
0: That I've been to?
2: Yes.
1: Yeah.
0: The first concert I ever went to when I was 12 years old was Elton John.
1: Первый концерт, на котором я была в 12 лет, это был Elton John.
0: And I made my mother take me.
1: Uh-huh. Я заставила маму взять меня с собой.
0: And we went, and we didn't know that it had been sold out for
1: и
0: weeks.
1: Мы не знали, что тогда его распродали еще неделями ранее все билеты.
0: So we got there and nobody had any tickets. So we walked around. It was at the LA Forum, which is a round building.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Мы пришли тогда, все было занято, негде было купить билеты, что мы обошли это здание, потому что был специальный стадион такой круглый.
2: А нашла у нее по детскому билету?
1: А, не было билетов, все было в солдауте.
2: No, tickets for children.
1: Не было билетов.
0: So we missed the opening act.
1: Мы пропустили открытие.
0: But then there was a VIP opening to the VIP area.
1: Но там было открыто в зоне VIP.
0: And this big group of very rich people was going in.
2: Mm-hmm.
0: And the security guard had seen us going mm-hmm. around, uh-huh. and he went, go, go.
1: И охранник тогда увидел, что мы хотим через вход VIP пройти, и разрешил нам.
0: And as you walk inside, there's like a cover over the walkway as you go in, and sitting on top were two chairs.
1: Mm-hmm. Uh-huh. Когда проходишь, есть такой небольшой занавес, через который нужно пройти, и рядом с ним прям были два сиденья, два места.
0: So we thought, let's sit here.
1: И мы подумали, давайте там сядем.
0: It was destiny.
1: Это была судьба.
0: And we sat down right when the lights came down.
1: И мы сели прямо тогда, когда свет уже начал стихать.
0: And it started with Funeral for a Friend from the Goodbye Yellow Brick Road album. And my life changed forever.
1: И тогда моя жизнь навсегда изменилась.
2: 12 years old.
0: And the best part, I got to tell him that, Elton John. I met him years later after my first Pink Floyd tour. Mm-hmm. And I said, you were the first show I saw, and I just finished my first Pink Floyd tour, and I have you to thank for that.
1: И самое прекрасное из этого, что потом я смогла лично рассказать об этом Элтону Джону. Я встретила его после первого тура Pink Floyd и сказала, что он был первым, кого я послушала, и что сейчас я обязана ему тем, что сейчас я нахожусь
0: really
1: на сцене
0: nice.
1: С Pink Floyd.
2: Ну и в завершении, наверное, чем она занимается еще, помимо музыки? Может быть, есть какое-то увлечение, и мы сразу пожелаем ей успеха в этом увлечении.
1: Getting to the conclusion of our conversation, is there any other sphere you practice, you're doing, despite music?
0: Yes, I'm actually writing my autobiography right now.
1: На самом деле, пишу автобиографию сейчас.
0: So I'm a writer.
1: Я писатель.
0: I'm working with Astronaut. I'm working on an album with Martin Ware, who was in Human League and Heaven 17.
1: И я работаю над альбомом с Мартином, который был в группе. What is the name of the band?
0: His bands were Human League and Heaven 17. This is a music collaboration with many artists. Myself, also Sananda Maitreya, who used to be Terence Trent D'Arby. And we're all contributing songs for this.
1: Сейчас работаем над музыкальными коллаборациями и новым альбомом.
2: Я думала, она скажет, что она любит готовить пищу, я не знаю, там гулять по лесу.
1: So I thought you would tell that you love cooking.
0: Oh yeah, I do. I live in Italy, so yeah. I'd love to. I'm learning how to cook like a real Italian.
1: Я сейчас живу в Италии, конечно же, да, я тоже учусь готовить как настоящая итальянка.
0: I'm always doing something. And oh, you know what I taught myself how to make?
1: Вы знаете, что я научилась делать?
0: Солянка.
1: Солянка.
2: Wow.
0: Yeah.
2: It's very difficult.
0: No, it's not.
2: Impossible.
1: Не сложно.
0: It's not difficult. But mine is really good.
1: Но моя, правда, солянка хорошо.
2: Ну и супер последний вопрос. Может быть, про кино несколько слов. Она же еще и актриса.
1: So, as far as we know, you are the actress as well.
0: Yes.
1: Can you tell us a little bit about the cinema process?
0: Well, actually, I guess it's almost 2 years now. I shot a film in Italy with... Gabriele Salvatores, who's an Oscar-winning Italian director. Mm-hmm. And it's a film called Napoli, New York. Mm-hmm. And originally I was only supposed to have just one line. And it's a scene where there's this blues singer. Mm-hmm. Mm-hmm. And the man who was going to play the part at the last minute couldn't do it. So they got a new person to play the guitar, but he couldn't sing. So Gabriele asked me to sing the song.
1: Года два назад снимались в Италии, и там была часть, где нужно было проиграть немножко мелодии блюза. Там должен был быть для этого специально обученный человек, но он тогда не смог, и актриса Габриела попросила Дургу сыграть.
2: Окей, ну и можно пожелать Оскара и Грэмми. Наши замечательные гости. Переводите, девушка.
1: So, we would like to wish you Grammy, to wish you Oscar, and to wish you all the best.
0: Thank you very much.
2: И удачи завтра.
1: And of course, we wish you luck tomorrow.
0: Thank you.
2: Спасибо. И мы слушаем I Love Motoradio. Can you say?
0: Oh, I love Motoradio.
2: Спасибо большое вам. Спасибо большое, друга Мак Браун на Моторадио. Удачи и... Что еще? По-английски не знаю.
1: Thank you very much.
2: Yes.
1: He really wishes you luck, all the best, so that you have a beautiful day, the beautiful concert, and all the best in future.
0: Спасибо.
1: Thank you.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио. Автоновости.
3: От заголовков к реальности.
5: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
6: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
7: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Приветствую в эфирной студии в это время и в этот час великолепного Илью Плисова, замгендиректора компании «Евроавто». Илья, добрый день, приветствую.
3: Саша, привет, дорогие друзья, добрый вечер.
2: Ну, сегодня, как всегда, как обычно, вы будете рыдать вместе с нами и смеяться тоже, я надеюсь. Надеюсь, больше все-таки позитивного, чем негативного. Ну, а начинаем мы, как всегда, нашу замечательную ежепятничную программу с рубрики «Происшествия».
3: Расскажем о том, что будет на всей передаче.
2: Да, вот торопиться надо медленно. Прошу, Илья, о чем речь?
3: Итак, анонс. Самолеты садятся на дорогу и там устраивают ДТП. Только все полюбили электромобили, как на них поднялся налог. Беспилотные такси не находят себе места, самокаты окончательно запрещают, чтобы снова разрешить. А китайские автомобили покоряют реки и озера.
2: Ну и, как было сказано, происшествие.
0: Происшествие.
3: Новости из Нью-Йорка. Мне как-то неловко сидеть на этом месте после великих музыкальных исполнителей. Вот, и мы тут со своими новостями, но зато про Америку. ЧП с лайнером произошло 23 марта. На самом деле мы немножко задержались с этой новостью, но только разглядели, и тем не менее она такая серьезная и грустная. При приземлении самолета авиакомпании Air Canada в аэропорту LaGuardia в Нью-Йорке пострадал 41 человек, включая пассажиров, экипаж, а также спасателей и пожарных. Значит, самолет следовал из Монреаля, врезался в пожарную машину прямо уже на взлетно-посадочной полосе, когда он двигался уже своим ходом. В результате четверо пожарных получили травмы, два пилота погибли. На борту находились 72 пассажира и 4 члена экипажа. В общем, все пострадавшие были доставлены в больницу. Некоторые серьезно ранены, большинство, 32 человека, уже выписали. Вот такая вот ситуация уже на дороге,
2: когда самолет. Смотрим.
3: Да, это результаты, когда передней части фюзеляжа нет, к счастью, не было сгорания, воспламенения, взрывов никаких. Это позволило части пассажиров остаться в живых, но не невредимых, потому что вот даже столкновение, ДТП с пожарной машиной, это прям серьезно. Вот, следующее видео такое, можно над этим улыбаться, да, вот какие-то вещи мы стараемся находить все-таки, хоть и происшествие, но можно улыбаться. В одном из аэропортов тоже подул ветер сильный, указали, что скорость его была штормовая, около 160 км в час. Это развернуло Boeing 737, который смел трап, который к нему подходил, прям крылом его сбил и воткнулся носом в соседний самолет. То есть вообще обычно такие штуки показывают, знаешь, про малышей. Всякие маленькие самолеты, когда припаркованы, если ветер сильный, их там складывает прям друг на друга, там кучка такая из самолетов образуется.
2: Ветром, разбросало ветром, получается.
3: Ветром, да, развернул его, да. Не знаю, что случилось, то ли тормоза не закрепили, то ли не в ту сторону колесо переднее смотрело. В общем, что-то странное. В общем, произошло очередное ДТП с трапом и соседним самолетом.
2: Слушай, почему у нас так много новостей про самолеты? Потому что у самолета, у шасси есть круглые колеса с покрышками.
3: Потому что это большие автобусы, правда, с крыльями. И пока они никуда не улетели, они такие же машины, как и наши с тобой автомобили.
2: Ой.
3: Вот, вот тут история, тоже получилось, ехал по дороге самолет, а ехал он сначала по рулежной дорожке, а потом частный самолет выехал на посадочную полосу. А в этот момент Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines заходил на посадку в Чикаго. Вот, если мы посмотрим следующее видео, то увидим, что огромный самолет садится, и поперек дорогу ему переходит неспешным шагом Bombardier Challenger, это такой маленький самолет, человек на 30 небольшой. И вот пилоты это издалека видят и меняют планы самолета. Они решают не врезаться в этот самолет на дороге, да, а уходят на взлет. Видишь, как он пересекает дорогу. То есть
2: обалдеть.
3: ДТП было бы неминуемо.
2: Слушай, вот кто это все снимает, мне вот всегда интересно.
3: Не знаю.
2: Что это за очевидцы?
3: Такое ощущение, что они прям, знаешь, машут: давай, пересекай ему дорогу.
2: Давай, вы снимаете,
3: я буду снимать, да снимай, давай, переезжай. Ну, в общем, честно говоря, избежали ужасной авиакатастрофы или ДТП, потому что это уже произошло бы на посадочной. Вот. Ну и последнее, наверное, которое у нас новость тоже такая самолетно-дорожная, когда люди, как обычно, ничего не подозревая, едут по дороге, и тут к ним приземляется самолет. И вот они уже участники движения вместе с самолетом, у которого не хватает сил отрулить на этой дороге. Он, видимо, может, от кого-то уходил.
2: Слушай, ну это У-2, явно У-2.
3: Врезается в столб. Ну да, это биплан. Это, конечно, не У-2, но на самом деле, знаешь, интересно, что такие самолеты летают по 100 лет. То есть вот есть самолеты, которые столетней давности, просто он летит, ему делают регулярно техобслуживание, иногда меняют двигатель.
2: Масло, фильтры.
3: Да-да-да, и в целом, в общем, все как у автомобилей, только в воздухе. Ну, а когда что-то не складывается, тогда они ездят вместе с нами.
2: Так он прямо в столб, что ли, немножко?
3: Ну да, он ехал по дороге, видимо, от кого-нибудь отрулил и въехал в столб. В общем, классическое ДТП такое. Ты спрашиваешь, почему с самолетом? Да потому что вот на дороге, что он там делает? Ну ладно, самолеты кончились на сегодня. Дальше у нас тоже есть, видимо, апрельская история. 28 апреля недалеко от города Хэчи ехали-ехали тоже автомобили вдоль дороги. Вот, и слева находится дорога, справа находится гора, такая скала отвесная. Если Александр поставит видео, то те, кто нас смотрят, увидят эту штуку. Ну вот, автомобиль начинает как-то осторожно притормаживать, что-то их волнует. Видишь, Александр, что-то их волнует, они объезжают. И кто-то один не стал даже ехать, что-то побоялся. Мы не видим, чего они боятся. Но, видимо, они что-то подозревали. Ну и после чего сходит не просто лавина, пол горы отваливается, заваливает весь этот, всю дорогу, две полосы. И, в общем, если бы водители одни не уехали, а другой не остановился, то кончилось бы все это дело плохо. Ну и вот авторы новости x.com, они рекомендуют, говорят, обращайтесь к своему шестому чувству. И тогда, если вы чувствуете, что что-то не так, не надо ехать, или наоборот, уходите от этого. Слушай, чтобы на вас гора не свалилась.
2: Действительно, три машины проехали, одна машина остановилась, но сразу стала сдавать назад.
3: Да.
2: И вот прямо на это место.
3: И их всех это спасло. Одни уехали вперед, другая немножко отодвинулась, все живы, потому что вряд ли бы кто-нибудь выжил под такой.
2: Это местные жители. Но они там, наверное, они в курсе, знают.
3: Да. У нас каждый день. Нормально. Ну вот, дальше происшествие опять электрическое. У нас периодически есть эти новости с автономными такси, и в том числе прям с Вайма. Вот в данном случае в Атланте пустые автомобили Вайма заехали в какой-то тупик в одном из, ну, одной из улиц, и начали крутиться там. Они вращались по кругу, ездили по пятачку, ездили туды-сюды. Они были пустые, никого там не было. В отличие от предыдущих таких происшествий, там, помнишь, когда вызывал какой-то программист, 50 таких машин вызвал и всех запарковал, типа они его должны ждать. Вот, а тут в принципе непонятно, то есть какое-то восстание, то есть машин.
2: Это у них какой-то глюк программный прямо.
3: Какое-то восстание, да, автономных такси, десятки самоуправляемых Вайма. Вот.
2: Что-то Вайма, что такое Вайма?
3: Это бренд такси, ну как у нас там Яндекс такси, грузовичков какой-нибудь такси, да? Вот.
2: Но по жизни это Тесла.
3: По жизни это разные автомобили, не только Тесла, но главное, что это обычные электрички и самоуправляемые. Вот о чем речь. Вот, поэтому между 6 и 7 часами, ну, короче, с утреца они у них катались, машин 50 насчитали местные жители. И...
2: То есть прямо аттракцион, люди из домов выходят, снимают на айфон.
3: Нет, все страшно, а представляешь, если они пока не решили на тебя напасть.
2: Ну, кстати, да.
3: Да. NewYorkPost.com нам об этом рассказывает, а мы двигаемся дальше в последнюю новость, тоже электрическую, тесловую, ну прям такую, в общем, модную со всех сторон. И владелец грузовика Tesla Cybertruck поверил Илону Маску. Вот такое начало новости. Илон Маск ему пообещал, не знаю, может лично, может быть просто в средствах массовой информации. Он говорит, слушай, на Tesla вообще этот Cybertruck у вас, вот этот холодильник, который с колесами, да, такой очень квадратный, да. На нем можно пересечь озеро, сказал Илон Маск. Вот, и водитель его послушал и оказался в тюрьме. Сначала он оказался в озере, потому что он заехал таки на своем электрическом пикапе в озеро Grapevine. Такое виноградное вино, что ли, называется, да?
2: Ну, Grapevine, да, что-то. Похоже, да.
3: В Техасе. Ну и решил протестировать функцию режима перехода вброд. В общем, его кибертрак оказался в воде, а водителя арестовали.
2: Подожди-ка, а у нас видео было к этому?
3: Нет, там есть, ну, у нас была фотография автомобиля, который плавает наполовину в этом озере. За что же его арестовывают? Водитель был арестован и обвинен в управлении транспортным средством на закрытой территории парка озера. Ну, то есть нельзя было туда заезжать справедливо.
2: Вот это же, да?
3: Главное обвинение... Нет, это следующая новость, мы еще к ней подойдем. Вот, и главное обвинение, собственно, заключается в том, что он... У него отсутствовала действительно регистрация лодки, и он нарушил многочисленные правила нахождения и безопасности на воде.
2: Может, вот это?
3: Вот. Нет, это у нас сейчас про китайцев будет. В общем, нет, здесь видео. А мы переходим к законодательству. Китайским плавучим средствам мы еще вернемся чуть позже.
2: Не сомневаюсь, да. Законодательство на волне радиостанции Моторадио.
1: Законодательство.
3: Вот чем хороши новости, особенно в нашей действительности, потому что они как мигалка, знаешь, на какой-нибудь специальной машине, то работают, то не работают. Вот только на прошлой передаче мы сказали, что очередной запрет произошел.
2: На самокаты,
3: всякие симы. И в том числе мы перечисляли, что в Люберцах они были запрещены. И теперь новость звучит таким образом. В mkmosmobil.ru новость звучит: Люберцы включают зеленый свет, кикшеринг возвращается на улицу. Нельзя было. Видимо, там так жарко, или так тесно, или столько пробок, что пусть лучше на самокатах ездят люди, подумали руководители района. После короткого периода тотального запрета, введенного из соображений безопасности, администрация городского округа Люберцы и кикшеринговые компании достигли принципиального соглашения в возобновлении работ сервисов аренды самокатов. Однако выяснилось, конструктивный диалог вылился в свод строжайших правил, как нам пишут, которые должны навсегда изменить культуру средств индивидуальной мобильности в муниципалитете. Вообще,
2: то есть им сказали, значит, так, пацаны, мы сейчас, ладно, мы разрешаем, но шаг влево, шаг вправо.
3: Да, но, пожалуйста, одевайте смокинг, бабочку и... Да, и ведите себя культурно. Не знаю, о чем они договорились, причем мне очень всегда нравится слово «навсегда». Вот. Что же у нас дальше? Минтранс РФ совместно с регионами утвердит план развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. У нас вся вот эта история с самокатами и вообще электрическими средствами индивидуальной мобильности, она регулярно тоже их там разрешают, изменяют, добавляют, ограничивают.
2: О дорожках, наверное, для них, нет?
3: Да, приходит идея в том, что... Ну, кажется, знаешь, вот общество мирится с тем, что они будут. Кажется, общество мирится с тем, что это хорошо и...
2: Ну, не так плохо, вот так скажем. Не
3: хорошо
2: так уж
3: и полезно.
2: Ужасно,
3: да, не настолько ужасно, насколько хорошо. Наверное, как-то так. Вот. И, видимо, мысли эти все-таки приходят. Знаешь, вот это так же, как... Никому же не казалось, что столько автомобилей будут, да, на дорогах. Раньше предыдущие все улицы, да, и дома, и дворы совершенно не были рассчитаны на такое количество автотранспортных средств. Вот, поэтому они там набиваются, там, горами. А современные районы, когда уже строят с учетом парковок, да, уже есть подъезды, выезды, закрытые территории.
2: Общественные слушания.
3: Ну да, в законодательстве тоже бывает. Ну вот, и тут кажется, что общество потихоньку смиряется, знаешь, вот в этом процессе, когда мы уже приходим от отрицания к принятию, к тому, что симы все-таки будут. И лучше, чтобы они не сталкивались с пешеходами, а отдавать им какие-то дорожки. Ну, например, как в странах, в которых вообще привычен двухколесный транспорт. Еще никаких электросамокатов не было, но на велосипедах рассекали вообще везде и повсюду. Да? Многие страны уже это делают, там специально выделены дорожки. И вот Минтранс РФ вместе с регионами утверждает план развития такой инфраструктуры. Что же они говорят? 21 мая говорят в утвержденном плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 30 года и перспективу до 2036 года. Как далеко смотрят наши законодатели. Вот нам в нашей жизни вот тяжело посмотреть даже там через месяц, через два, через три. Непонятно, что будет. А вот тут люди смотрят на 30-36 год. Очень хорошо государственное мышление. Уже в 26-м году запланировано утверждение региональных планов, их интеграции в городские транспортные системы. Решать эту задачу будет Минтранс и власти регионов. Ну, правда, они говорят, что к 2028 году намерены обеспечить госрегистрацию СИМ через установку на них номерных знаков. Дальше должен быть полностью решен вопрос обязательной маркировки средств индивидуальной мобильности. Ну, как же что-то не промаркировать обязательно, которое подтвердит, что они соответствуют установленным.
2: Нет.
3: Государственный номерной знак, и они имеют в виду, это регистрация в ГИБДД.
2: Да, совершенно верно.
3: Это что у тебя есть. А вдруг он чему-то не соответствует? Требования безопасности, у него там тормоза, не те.
2: Ну, будет
3: там
2: перечень какой-то, как каталог автомобилей же есть. Будет
3: и вот для этого надо обязательно наклеить на него какую-то маркировку, которую тоже наклеют. В общем, пока что вот про дороги нам не пишут, и про дополнительные дорожки, а пишут про то, что появятся значки всякие разные на самокатах, и сразу станет безопаснее.
2: Ну, кто бы сомневался.
3: Немедленно. Да, «Известия» нам об этом рассказывают. Читайте подробности, если нам не верите. Частных таксистов в РФ предложили вывести из серой зоны. Во-первых,
2: а они разве там?
3: Вообще, где там в серой зоне таксисты? Ну, я могу сказать про большие города. Вот помнишь, Александр, раньше, знаешь, вот если ностальгия тебя вдруг посетит, можно было выйти на улицу, махнуть рукой, останавливаться какой-нибудь первый попавшийся автомобиль. Иногда это был такси, иногда даже частный извозчик. Мы с тобой могли остановиться, кого-то подвезти. И не дай бог даже за денежку. Вот. А сейчас, честно говоря, если ты будешь махать рукой, вероятность того, что кто-то остановится на твой сигнал призывный, невысока. Может быть, у нас возраст не тот и формы не те.
2: Я вот, думаю, нет.
3: Ради которых основной. Ну, я думаю, что вот если бы девушка была, вот наверное, да, скорее да.
2: А если бы девушка вышла и стала бы голосовать, то тоже я думаю, что, наверное, но это просто настолько непривычная картина уже.
3: Ну, только бессердечный бы не остановился, Александр. Ну, мне кажется, там должна просто очередь выстроиться.
2: Мне кажется, наоборот, люди бы пугались.
3: А наверное, надо сделать какой-то социальный эксперимент. Найти девушку, выставить ее и посмотреть, сколько автомобилей, а потом выставить нас с тобой. И тоже помахать рукой. Мы засечем, и будет верифицированный социальный эксперимент.
2: Не, ну видишь, мы-то с тобой привлекательны.
3: Мы даже диссертацию на эту тему можем защитить.
2: Можем.
3: В 26-м году, да.
2: Можем, да.
3: Вот. Тем не менее, мы совершенно не видим никаких этих таксистов, которые катаются вне всяких систем Яндекс.Такси, да, грузовичков, таксовичков. Вообще их не видать.
2: Не вот. Видать, согласен.
3: В больших городах не видать, в малых городах видать. Я тебе скажу так, что когда приезжаешь в малые города, там наоборот с этим плохо, там полтора такси по ползают вот по карте, а так их в целом можно где-то разыскать. Вот в малых городах, если ты отъезжаешь от всех МКАДов, то там что-то такое находится. Может быть, об этом речь идет, и поэтому речь идет скорее о регионах. И что же предложили? «Известия» тоже нам рассказывают, что решили узаконить частных водителей такси наличных автомобилей, создать для них отдельный правовой режим. Мало у нас режимов, пусть будет еще отдельный, не приравниваемый к профессиональному такси. То есть ты будешь таким таксистом наполовинку, что называется, для души. Знаешь, как вот всегда, я, так-то я бизнесмен, да, а за рулем я для души.
2: Аналоги.
3: Ну,
2: это же для души.
3: Всем простят, да. С такой инициативой выступило объединение самозанятых России. ОСР, есть такие объединения. Вообще, какие только удивительные объединения не появляются.
2: И везде директор есть.
3: Представители рассказали «Известиям», что такой слой водитель, целый слой есть, вот чем что-то намазано вот этим слоем водителя, был полезен государству, пассажирам, региону и рынку, если будет выведен из серой зоны и корректно урегулирован. Ну, такой вот забота о таксистах от объединения самозанятых России.
2: Ну, здорово.
3: Ну что, переходим к рынку. Законодательства сегодня у нас не так много, что, в общем-то, даже радует нас, особенно в пятницу вечером.
2: Да.
0: Новости авторынка.
3: Так, «Автору» сделал такую большую презентацию, доклад на тему того, как там продаются автомобили с пробегом. И вот один из вопросов, которым занялись эксперты «Автору», сколько нужно времени, чтобы продать такой автомобиль, который уже какое-то время у вас ездил. Вот, самые свежие данные показывают заметную разницу между типами продавцов. Вот, значит, на сегодняшний день автодилеры стали активными участниками этого рынка. Если вот лет 5 назад ни один автодилер никогда бы не посмотрел на перепродавцов автомобилей, да, вот те, которые секонд-хенд продают. Знаешь, раньше на рынке энергетиков стояли, всякие рынки были такие автомобильные.
2: В авто.
3: И там барыги, знаешь, такие прожженные.
2: Знаем.
3: Вот, Александр знает.
2: Знаю.
3: Вот, и раньше, конечно, при встрече никто руку таким не подавал. А теперь вот на конференции или конвенции РУАД, как они ее назвали, там пару недель назад, на которой мы были, у них у автодилеров была целая сессия, там несколько треков, где они обсуждали, как лучше продавать, как его лучше подготовить.
2: То есть прямо у частных перекупщиков ты.
3: То есть частные перекупщики вдруг стали членами дилерского сообщества. Вот такая трансформация рынка произошла.
2: Понятно.
3: Вот. И вдруг автодилеры попадают в зону наблюдения автору, их наблюдают как стабильных игроков. Они говорят, что если ты автодилер, то срок продажи у тебя автомобиля — это вот с 40 до 43 дней. Ну, на конференции коллеги рассказывали, что если за 60 дней завалился автомобиль, то есть если 2 месяца состоит, что все пропало, пиши пропало, деньги заморожены, машина не продается, очень плохо. Значит, есть еще профессиональные продавцы какие-то, которые профессиональные, но не дилеры.
2: А наша инфографика вот эта замечательная.
3: Ты можешь ее замечательно показывать, мы сейчас подойдем к ней. Вот, профессиональные продавцы продают в среднем 31-40 дней, чем очевидно обгоняют наших дилеров по этому показателю.
2: Ну, дилеры грубо... раз в год, что ли?
3: Да, ну я вот так написали, что профессиональные продавцы. А автодилеры что, не профессиональные любители, что ли? Ну вот. Но в марте говорят, что этот срок у них взлетел до 50 дней, у них ситуация несколько ухудшилась. И частные продавцы, вот если люди не хотят пользоваться рынком, не сдают автомобиль в трейд-ин и не продают его просто, чтобы купить другой, то частным продавцам не везет. Они разбираются в этом рынке намного хуже. И срок экспозиции автомобиля, когда они выставили и ждут, когда же клюнет дельный покупатель. Не просто поболтать или покататься, а с деньгами. Знаешь, у нас как-то была история такая из самых таких вот 90-х годов, когда на рынке стали появляться первые джипы. И джип Рэм как-то приехал к нам, там старая такая, тогда она была свежая еще, но вот сейчас это прям старая такая штука с этим, с багажником. И, значит, покупатель сел на этот автомобиль, говорит, дай-ка я прокачусь. И он давай по этому, по газону, такому грязному, знаешь, такому, накручивать круги. И, в общем, мой знакомый, который пытался продать ему этот джип, он зарекся вообще когда-либо передавать руль, поэтому все только из своих рук, потому что это было прям безобразие. Хорошо, что он остался жив, и автомобиль остался цел. Вот так он вот, такой у него тест-драйв был по газону. Я вспомню, дикие времена совершенно были. Вот, тем не менее, есть частные продавцы, которые надеются на продажу от себя, рассчитывая на то, что они сэкономят каких-то денег, и им будет лучше. Это не всегда так. Но, тем не менее, есть такие смелые парни. И вот время экспозиции у таких людей в среднем это 75 дней в начале периода. А в марте пик был 154 дня продажи. То есть ты выходишь на рынок со своим автомобилем, ставишь его по какой-то цене.
2: И целый квартал.
3: И полгода.
2: А, больше.
3: Полгода, да. Не можешь его продать.
2: А знаешь, обидно всегда, когда тебе все говорят вокруг, очень дорого, очень никто не купит, ты не веришь. Потом ты проходит полгода, ты говоришь, ладно, дорого. Ты снижаешь его настолько, и тебе опять все говорят, а это уже сейчас опять
3: сейчас дорого. Да.
2: Нет, я вам не верю.
3: Вот, к апрелю ситуация немного улучшилась, 123 дня, но мы понимаем, что это средний. То есть кто-то больше полугода экспонирует свой автомобиль, ожидая возврата каких-то денежек, и у него это не получается. В общем, ну если смотреть в статистику автору, то частным продавцом... быть совершенно невыгодно. Причем, если вот мы посмотрели инфографику, показывал, да, ее?
2: Да.
3: Да, вот частные продавцы, это не просто долго, а мы видим, что есть такой тренд, когда вот все дольше и дольше у частных продавцов не получается продать автомобили. Во многом это связано, с моей точки зрения, с тем, что профессиональные продавцы пользуются разными способами. Они экспонируют это не на одной площадке, рекламируют, то есть у них есть вывески. Ну, короче, у них есть методы, недоступные совершенно тебе, когда ты сидишь дома или на работе с телефоном и пытаешься ответить на все звонки. Вот. Ну и действительно вывод делают автору, что такой автомобиль через дилера заметно быстрее продать, чем делать это самостоятельно. Но, конечно, заработаешь ты на этом чуть меньше, потому что должен заработать дилер. Так, что у нас идет дальше в рыночке? Мантуров не видит снижения конкуренции на авторынке России. Странная новость по поводу того, кто чего не видит. Но мало ли, кто-то отвернулся и что-то не видит. В данном случае Денис Мантуров. Вот, выглядит так, как будто что никакой-то новости нету. Но наши редактора сказали, что обязательно надо ее оставить, потому что все информационные агентства ее перепостили. И вот, ну, какая тут подробность? Ассортимент представленных в России автомобилей последние годы растет, в том числе за счет китайских производителей. Поэтому о снижении конкуренции на российском авторынке речи не идет. Вот поэтому Денис Мантуров ее не видит, эту конкуренцию. Ну и хорошо. TASS.ru можете почитать, но мне кажется, что там ничего нету. Что же у нас дальше? Почему-то возбудил наши СМИ, возбудил вот эту новость, которую объявили автостаты. Объем альтернативного импорта легковых автомобилей вырос на 94%, фактически в два раза, да? За первые 4 месяца текущего года в Россию везли 53 тысячи новых легковых автомобилей по схемам альтернативного импорта. И пишут, без ОТТС, без вот этой бумаги. Ну, почему без ОТТС? Потому что если ты профессиональный продавец и покупатель, да, ты дилер, и вводишь в машины серийно, тебе надо получить одобрение типа транспортного средства, такую бумагу, на всю серию. И все одинаковые такие автомобили ты имеешь право возить. А если вводишь себе один автомобиль для собственного пользования, у такого автомобиля может его не быть. Автомобиль, на самом деле, проходит некоторое тестирование по небольшому количеству параметров, что у тебя там есть поворотники, стоп-сигнал, ну, как-то основное. Но, конечно, требования намного ниже, чем к ОТТС, который проверяет более 50 параметров на автомобиле. Вот. И что говорят? На протяжении 2 лет альтернативный импорт снижался. Речь идет о новых. И вот в 2024 году, в 2024 году на 20%, в прошлом году на 5%. И тут он снова вырос. Никогда такого не было. И вот опять люди начали вести автомобили сами себе. Без помощи профессиональных перепродавцов.
2: Больше 160 сил.
3: Мы обсуждали это там передачу или две назад. Значит, на самом деле, справедливый вопрос. На самом деле разделилась ситуация. Автомобили свыше 160 сил упали в 4 раза примерно. То есть, в общем-то, вот этот рост обеспечен за счет, ну, маломощных, не скажем, что уж совсем, это, конечно, не 80 лошадей, но в целом автомобили, которые ниже 160 лошадей.
2: Ну, вот у тебя тяжелая машина, тебе как-то, ну, надо, наверное, побольше сил. А у меня маленькая, легкая, и мне
3: и тебе не
2: 120
3: надо,
2: да. Вполне хватит, да.
3: Так, телеграм-канал Сергея Целикова, это эксперт из автостата. А мы переходим к новостям про заводы. На заводе в Шушарах запустили производство первого внедорожника Esteo MH или MX. Не знаю, как это у нас происходит. Только все поборолись за кириллицу во всяких наименованиях, как вот тут Esteo и MX появился на нерусском языке. Производство полного цикла первого автомобиля нового российского премиального бренда. Так что не ошибитесь, если вам нужен премиальный, и у вас нет денег на Мерседес, или вообще нет возможности купить Мерседес, то вам в Esteo.
2: Ну, как запущено на заводе. Porsche Cayenne, вот, по крайней мере, морда. Нет?
3: Ну, так, честно говоря, вот если говорить про дизайн, такое ощущение, что китайский автопром, наверное, перепробовал все на свете. То
2: да.
3: есть, задняя часть от Cayenne, передняя от Mercedes, передняя от BMW, задняя от Citroёn. В общем, мне кажется, что они перебрали все, что только невозможно. Я думаю, что они запустили рандомный генератор с искусственным интеллектом, говорят, нам любые. И они просто разобрали. Знаешь, там, может быть, у них какая-то очередь, они приходят раз в год. А накидайте нам каких-то дизайнов, вот им складывают. Потому что всякие автомобили, мы даже видели автомобили, помнишь, которые выглядят в стиле старинных всяких разных, абсолютно разных 60-х годов. И это современные, они там прям с современными фарами, современными обводами. То есть чего только не изготавливают в Китае на любой вкус и цвет. Вот. Значит, производится это на заводе холдинга АГР. Теперь он им принадлежит, в Санкт-Петербурге, Шушар.
2: Сборка, да? Отверточная? Как-то, как называется?
3: Ну, во всяком случае, выглядит из того, что...
2: Отверточная? Как-то, как называется?
3: Ну, во всяком случае, выглядит из того, что обычно, когда автомобиль хорошенько собирают, видно весь конвейерную линию, ну, что-то

0: войны в Иране, что привело к росту цен на бензин. Ну, тут такая сложная конструкция, что к чему привело. В Иране действительно есть боевые действия, и не только за пределами Ирана. В общем, все с этим Ираном начинают воевать. Цены на бензин растут, танкеры никуда не ездят. Ну и люди такие: мы боимся, не будем покупать бензомашины.
1: Перспектив нету.
0: Да, давайте нам обратно электрички. Вот, высокие цены на топливо все отмечают, стимулируют продажи новых и поддержанных электромобилей. Значит, считает это Reuters, мы на него можем сослаться. Хотя в 2025 году продажи электрических автомобилей выросли на 30%. Внедрение автомобилей на континенте не оправдало ожиданий отрасли. В целом, конечно, все рассчитывали, что к 30-му году вообще все перестанут производить наши старые, добрые, тарахтящие
1: и чадящие,
0: да, движки. Но, тем не менее, автопроизводители здесь Volkswagen и других автомобилей, в общем, отказываются от закрытия бензиновых двигателей, дизельных, и продолжают их производить.
1: Что-то хорошее название тут вот в этой же новости, да? Генеральный директор британской компании Octopus Electric Vehicles. Вот прямо,
0: да, звучит. Прям как будто они посмотрели Бондиаду, если помнишь, там одна была у антигероя, была такая организация, она, по-моему, даже не одну серию продолжала. Страшные люди.
1: Ужасные Octopus.
0: А это Electric Vehicle, мне кажется, ну, либо это наследники, которые занимаются уже позитивным бизнесом, не негативным, не убивают людей, в общем, производят электрические автомобили. Итак, что у нас дальше? В Америке ужасы наступают в отношении электромобилей. Конгресс хочет, это вот такое их правительство, хочет, чтобы американцы платили $130 в год только за то, что вы владеете автомобилем, ну или водите, да, его. Согласно предложенному законопроекту, водители электромобиля будут облагаться ежегодным налогом $130. Вот только все обрадовались, что налога никакого нет на этой электричке, как им его выдали. Вот. Владельцы электромобилей все это время оказывались в выгодном положении. Значит, в Америке тоже отмечают рост цен на бензин, что называется, богатые тоже плачут. Вот. Меряют их следующим образом. Они говорят, что у нас теперь бензин стоит $4.5 за галлон. Но переведем на русский язык. Это примерно $20 за литр. Ну, это около 71 рубля. То есть, в общем-то, Америка
1: это
0: догнала...
1: По какому курсу ты считаешь?
0: По какому? По недорогому курсу.
1: По недорогому, хорошо.
0: По недорогому курсу. Короче, можно сказать, Америка наконец догнала Российскую Федерацию, вот догоняла по стоимости бензина, потому что все предыдущие годы, на самом деле, почему они так весело катались на своих рэм-чарджерах, субурбанах и огромных...
1: Большая зарплата, дешевый бензин.
0: Дешевый бензин, да. Даже не такая большая зарплата, как дешевый бензин. И вот нет, не все, что называется американцу масленица. Вот у них цены такие же, как у нас. Вот теперь посмотрим, как вы поедете на своих маслкарах. InsideDivs.com нам об этом рассказывает. Мы верим, потому что до Америки нам добраться нелегко, поэтому приходится верить интернетом.
1: Так тут, я смотрю, и в Европе такая же, да, получается, похожая ситуация.
0: Да, но без галлонов, там на литрах.
1: Да, метрическая система.
0: Так, Ford считает, что ужесточение требований к электромобилям в Европе приведет к обратным результатам. Было время, когда Ford Европа пообещал прекратить продажи легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 30-му году. Вот он, один из этих адептов был в какой-то момент. Ну, так все активно лет 5 назад, на самом деле, за это голосовали, собирались, наверное, они чокались шампанским. Наконец-то мы перестанем выпускать эти двигатели. Кстати, знаешь, самая нагруженная по запчастям часть автомобиля. Потому что если весь автомобиль состоит, например, там из 1500 запчастей, то какой-нибудь двигатель может состоять из 500 запчастей. Какое-нибудь двухмассовое сцепление может состоять из 200 запчастей. То есть это, ну, вообще вот эта механика сложная, ага, которая обеспечивает, и это вот тепло, да, охлаждение и всякие возвратно-поступательные движения, эти поршни, там, противовесы, все эти сдвигатели фаз. Вот, ну, невероятные, на самом деле, невероятных технологий достигла механика, вот, механическое искусство, да. Вот, и хотели все это дело куда-то похоронить.
1: Заменить электромотор.
0: Но не получилось. Вот, амбициозной цели больше нет. Blue Oval осознал реальность того, что внедрение электромобилей продвигается не так быстро, как компания прогнозировала в начале десятилетия. Ну, короче, нет таких успехов. Александр, давай краткий тест. А Blue Oval что такое? Вот мы только что рассказывали.
1: Я вот пытаюсь найти это в тексте, чтобы прочитать.
0: А тут нет объяснений. Придется тебе догадаться. Это загадка.
1: Но...

0: Подсказываю.
1: Если без пробела, блюэл. Может
0: быть. Новость была про Форд. Наводящая мысль. Почему блюэвал?
1: Ну, потому что, помнишь, не голубые технологии вот эти были? По-моему, у BMW вот эти голубые линии.
0: Ты видел когда-нибудь логотип Форда?
1: Когда-то давно, да.
0: Ну, как он выглядит?
1: Голубенький.
0: Это голубой овал.
1: Овал. А, точно, блюэвал. Все понятно, да.
0: Да, да, блюэвал. Это он сам, и это у них подразделение, которое отвечает за их развитие. Вот они не стали фантазировать. Как себя надо назвать?
1: Прям? Они признали, что они не нужны. То есть, получается, их надо всех увольнять. Зарплаты нет, крах жизненный.
0: Нет, ну, все у них хорошо, никого не увольняют. Просто...
1: Нет, вот этот отдел именно, который отвечает за Blue Oval.
0: Он отвечает за стратегию. Просто несколько лет назад стратегия была: двигаемся в электричке. Так. Статистика не показывает взрывного роста. Они говорят, больше не двигаемся в электричке.
1: Разворачивается.
0: Заработали дважды. Вот отдел нужен два раза. Хотя, если бы их не было, они бы эту логику бы не применили, то...
1: Может быть, сейчас бы ездили бы все.
0: Тут бы там оказались на том же самом месте, да. Вот, motor1.com нам об этом рассказывает, а мы идем дальше, ну, наверное, в удивительное что-нибудь.
1: Так, удивительные жизни, естественно, любимые компании Евроавто.
2: Удивительное из жизни Евроавто.
0: Тут у нас ряд конференций всяких разных проходит, и я иногда там что-то докладываю, и одна из мыслей, которую я рассказываю в ситуации, в которой мы оказались, связана, знаешь, с чем? С тем, что традиционные способы общения с клиентом у бизнеса пропадают. Ну, в данном случае мы, конечно, говорим об автомобильном бизнесе, но не только, потому что в целом у всех была такая привычка через всякие социальные сети, ВКонтакте, там, через всякие разные, и через всякие многие замедленные и запрещенные социальные сети, да, была возможность работать. И мы, как компания Евроавто, и многие другие бизнесмены вкладывали туда сотни тысяч, десятки, миллионы рублей для того, чтобы пользователь видел хороший контент, вот все вот это. И так получилось, что все площадки рушились за последние там 2-3 года, одна за другой они пропадают. Это касается и моторадио, потому что не так много, где ты можешь разместить что-то.
1: Подожди,
0: да.
1: Так это вы причина?
0: Нет, мы не причина, мы... Нет,
1: жертва.
0: Ну, да, мы бизнес-жертва всех этих историй. Вот, и при этом всем те механизмы, которые были на этих площадках, позволяли получить виральный контент. Иногда, знаешь, что-нибудь так глупое запостишь, и там миллион граждан там посмотрел, повеселились. В общем, была возможность достичь своего, что называется, клиента. Вот, сейчас этого стало меньше. У нас выходит на первый план платформенная экономика. Нам никуда не остается деться, как работать с этими платформами разными способами. Вот один из способов — это работы, запись на сервис через Т-банк. Вот вы открываете, вот нет у вас никакого приложения Евроавто, а вы открываете Т-банк и можете оттуда записаться.
1: А вообще по жизни же есть приложение Евроавто?
0: Есть приложение Евроавто, есть веб-сайт Евроавто, но когда у нас какие-нибудь там запреты и там не работают, то записаться нельзя. А вот тут Т-банк. И не так давно мы появились внутри этого приложения, поэтому записывайтесь, и Т-банк вам еще обеспечивает кэшбэк на такой ремонт. То есть, если вы записались через Т-банк, то вы получаете на какое-то количество процентов, по-моему, до 5% они предлагают кэшбэка. Поэтому ищите Евроавто в Т-банке.
1: Слушай, ну это круто, кстати. Молодцы. Да.
0: Да, молодцы.
1: Ну что, технологии на нашей волне, правильно?
2: Технологии.
0: Да, дорогие слушатели, я загипнотизировал Александра специально, чтобы он не ставил никакой музыки.
1: Почему? Все впереди у нас. Почему, да?
0: Вот, и были только мы на этой передаче.
1: Хорошо.
0: Мы и технологии. До этого была технология, которую мы используем в работе с клиентами внутри Т-банка, а сейчас мы переходим к лазерным ударам.
1: Вот такая новость. Давай перейдем.
0: Да. Да. Прочный вклад, лазерные удары продлят срок службы авиадвигателей. Тоже у тебя всегда вопрос: а что тут делают самолеты? Ну, давай я сейчас немножко два слова расскажу об лазерных ударах. Вот. В России разработали технологию лазерной ударной обработки металлических сплавов, позволяющую формировать защитный слой по толщине, превышающий показатели традиционных методов примерно в 5 раз. Такие невероятные результаты. Это замедляет развитие микротрещин, увеличит ресурс деталей, которые испытывают нагрузки из-за быстрого вращения, вибраций или перепадов температур. Разработка станет основой для первого отечественного комплекса лазерной ударной обработки материалов. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. И это поможет открыть путь к выпуску авиадвигателей нового поколения, поколения. В то же время эксперты отмечают, что технология имеет и ограничения. Из-за узкой зоны воздействия лазера ее применение будет оправдано прежде всего для критических деталей. Ну, и почему, при чем здесь самолеты? Потому что, на самом деле, неважно, для какого двигателя придумали технологию. То есть, если есть вибрации, если есть вращение, если есть какие-то нагрузки, если есть какой-то износ поверхности, то эта технология пригодится и там. И в большинстве случаев любая технология, которая окажется на смежной, космической, авиационной, не знаю, там, подводной, она оказывается востребована, в том числе и в автомобильной. И учитывая, что у нас двигатели внутреннего сгорания никто не списывает, то вангую, что подобные вещи, если они действительно работоспособны, а не просто это изобретение левши в подковке блохи, такого эффективного нашего изобретения исторического, то они могут оказаться и в автомобильной тематике.
1: Что это может быть?
0: Любые изнашивающиеся части.
1: Коленвал, распредвал.
0: Коленвал, распредвал, кольца поршневые. Все, что изнашивается, соприкасается. То есть, если на том же самом металле это в состоянии достичь большей поверхностной плотности, да, или там твердости, это будет всегда востребовано во всех трущихся, да, поверхностях. Поэтому добро пожаловать.
1: Это хорошая новость.
0: Хорошая новость. У нас молодцы. Но дай бог, чтобы сделали. Меня всегда пугает, что они уже все разработали, все у них сделано, а запустят в 27-м году. Что же они будут делать это? Ну, полтора года.
1: Это чисто российская штука. Это наша.
0: Долго запрягаем. Это наша чисто российская.
1: Наш стиль.
0: Итак, новостей у нас технологических много. BYD научил внедорожник ездить на трех колесах. Вообще, вот интернет оказался порван на клочки, в клочья и, в общем, на детали. И везде, из любого интернет-утюга эта новость была. Видео со всякими разными вот этими штуками было в таком количестве, что пройти мимо них было нельзя, если вы хотя бы один телефон открыли. Значит, о чем идет речь? Китайский автопроизводитель...
1: Я первый раз вижу, например.
0: Александр, ты занят... Ты святой человек, Александр, ты занят музыкой, искусством, вот, а все остальные сидят в рилсах. Китайские автопроизводители продолжают превращать активную подвеску из элемента комфорта в полноценный внедорожный инструмент. Всякие, причем странные, новые модели BYD или авто получили систему, которая позволяет автомобилям продолжать движение даже после полного вывешивания одного колеса. Ну, грубо говоря, обычно мы привыкли к тому, что автомобили ездят на четырех ногах, и вот автомобили, как хорошие лошадки, умеют одну ножку поднять и дальше на трех колесах дальше ехать.
1: Нет, ну почему? Тоже на четырех, просто одна ножка, не свое колесо.
0: А ты поверти видяшки. У нас там еще несколько видео, там их прям несколько было, Александр. Это в данном случае ты взял видео, в котором автомобиль уезжает с места его принудительной парковки, туда нацепили полицейский ограничитель, вот он поднял колесо и спокойно оттуда уезжает без шума, без пыли. Вот. Но на самом деле не для этого это сделано. Автомобиль может прямо пересекать какую-то неровность, перелезть яму, поднять одну ногу, потом другую, переехать ее. Вот, меняя, кстати, вот развесовка меняется, он там переваливается. В общем, зачем это все надо, я, честно говоря, не знаю, но тем не менее, вот всякие такие разные автомобили уже получили такую приблуду. Ну, мне кажется, что китайцы впереди планеты. Не знаю, нужно ли в этот период ехать, вот нужно ли АвтоВАЗу? Или как, вот можно тоже задать им вопрос, а вот вы можете сделать автомобиль, у которого поднимается одно из четырех колес? Мы можем, а зачем? Чем?
1: Ну, нам-то понятно, зачем.
0: У нас... Ну, мне вот, например, непонятно, зачем нужно поднимать ноги автомобиля. Но, тем не менее, выглядит впечатляюще. Интернету понравилось, скажем так. Интернет заценил. А мы идем дальше. Опять китайские новости. Внедорожник Yangwang. И, видимо, в рамках всяких рекламно-маркетинговых акций его ударили пальмой по крыше, сбросили в воду. И речь идет все равно о концерте BYD. Мы видим, как эти пальмы на него падают. Ну, интересный такой автомобиль, опять же, своеобразный. Большой такой,
1: что называется
0: джип, да. Ну, странного весьма вида по передней фронтальной части. Ну, тем не менее, решили необычными способами там отрекламировать, да. Испытывали кузов на прочность, вот роняли пальму на крышу, да. Потом что они еще делали?
1: Ну, в воду куда-то вот он заезжает.
0: Да, в воду не просто заезжает, а он там дальше плавает. Да, вот у нас была новость про то, что американца, который решил на своем кибертрайке заехать в воду, арестовали, да, он нарушал без прав на управление лодкой, катался по озеру, ну или пытался. А вот у нас целый ряд новостей, когда китайские автомобили прям демонстративно зашли в воду. Автомобили-амфибия. Я помню, знаешь, когда вот тоже в предыдущие там лет 20 назад, 30 лет назад существовали такие автомобили-амфибии. Обычно они выглядели в виде лодки, из которой торчат колеса, да, да, немножко, да, сбоку. Да. Вот, и все это было ужасно. А тут мы видим совершенно обычный, нормальный автомобиль. Внешний, такой, да, да. Внешний, да, ничего не скажешь. И вот он умеет плавать, крутит там колесами. Не знаю, какая там комфорт от этого. Не знаю, что будет с волной. Не знаю, как его, как он сдует. Сдует или не сдует.
1: Опять же, октопусы всякие под водой.
0: Да, да, октопусы под водой. Колеса Казахстана об этом рассказывают. Что у нас дальше? У нас вот, ну, похожая новость, можно следующее видео, если есть. Китайский житур Г-700 туда же повторил трюк, пересек озеро. Кто-то пересекает озера, кто-то пересекает реку Янцзы, пишут даже. Вот как они реку пересекают, я вообще не понимаю, там может быть какое-то волнение, течение.
1: Может, река маленькая?
0: Ну нет, это одна из больших рек. Вот, есть амфибийная модификация, вот так это пишут, Arc Edition, оснащена специальной силовой установкой, которая делает внедорожник не просто плавучим, а настоящим судном. Видимо, все-таки какой-то двигатель там приделан, потому что просто крутить колесами в воде, ну, занятие такое малоэффективное. И, в общем, целый ряд вот внедорожников китайцы запустили в воду, никого там не арестовали, никого не оштрафовали, а просто все купают свои автомобили в воде. У нас, кстати, например, даже помыть, напоминаем дорогим гражданам, что мыть рядом с водоемами автомобили запрещено. Но если у вас внедорожник, наверное, можно поплавать, он сам помоется.
1: Ну, слушай, вот здесь искренне не могу понять...
0: Зачем?
1: Зачем, да.
0: Да-да-да, можем, но зачем?
1: Можем, да.
0: Неизвестно зачем, но тем не менее этим хвастаются. Видишь, есть даже кабриолет, открывается крыша, и ты такой весь из себя плывешь посередине озера. А у нас, кстати, знаешь, вот зимнее увлечение, когда на автомобилях выезжают на лед. Лед становится тонкий, ты выезжаешь на таком автомобиле, и он не тонет, а он между льдов просто плавает. Как Челюскин. Потом приезжают за ним спасатели, папанинцы какие-нибудь.
1: Я хочу напомнить, что с Челюскиным-то все обошлось не лучшим образом вообще-то.
0: Не лучше.
1: На самом деле. Давай все-таки уже какую-нибудь паузу музыкальную, хотя бы кусочек возьмем.
0: Эх, гипноз кончился.
1: Гипноз кончился, да.

0: Старинная рок-группа Depeche Mode. По-моему, так называется. Да.
1: Спасибо за прекрасное произношение, Depeche Mode.
2: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Продолжаем наш эфир. В эфирной студии, напомню, Илья Плисов. Мы докладываем автоновости недели. Ну, иногда и мотоновости тоже попадают иногда. Что у нас там дальше?
1: У нас мы не слезаем с технологий.
0: Не слезаем ни в коем случае. Так.
1: А лидерами технологий у нас опять сегодня китайцы, как ни странно. Продолжается. Li Auto представил новый кроссовер L9 Levis. Показали они это в Пекине и обещают привезти вроде в Россию. Вот, если ты найдешь видео, да, вот он показан, и там есть видеоинструкция, как подозвать кроссовер пальчиком, он сам к тебе приезжает. У них прям на самом деле несколько видео с разными автомобилями, они находятся в разных условиях, здесь видишь на открытой площадке, здесь более-менее понятно. Вот просто какая-то девчонка в джинсиках, футболочке зовет ему, говорит, подъезжай. Вот мы только что с тобой обсуждали, можно ли поднять руку, чтобы остановился автомобиль?
0: Можно, а зачем?
1: Можно, если это китайский автомобиль.
0: Да, ну давай так, да.
1: И без водителя, это твой автомобиль. Он прям к тебе подъезжает сам, ты просто, чтобы не залезать между автомобилями. Знаешь, бывает так, узко припаркуешься, дверь не открыть, и ты такой превращаешься в тонкого червячка и пробираешься между дверью, чтобы не ударить соседа. Вот, а тут ничего делать не надо, помахал ему рукой, он к тебе едет, как послушное животное. Вот такой Li9 ожидается у нас здесь. РБК Автоньюз нам об этом предупреждают. Так, дальше новость у нас опять. Zikr 9X. Мы просто сидим вот здесь в студии, а у нас перед глазами листаются цифры. Одна, вторая, третья, четвертая. Обновляются, мы ничего не успеем сделать. А на следующий год, через полгода уже, новый автомобиль Zikr 9X. Что нам рассказывают? Что он
0: там оснащен... На китайском языке рассказывают.
1: Да-да-да, он рассказывает о том, что он оснащен подвеской нового поколения с электроприводом. От аккумулятора, который позволяет регулировать высоту дорожного просвета и амортизацию каждого колеса в зависимости от дорожных условий и режима движения в режиме реального времени. Считается, что она лучше традиционных систем. На самом деле в эту сторону двигались уже достаточно давно. И вот то, что мы видим, видишь, немножко эмулируется ДТП сбоку. И этот Zikr 9X, здоровенный автомобиль, он вот так приподнимается,
0: чтобы
1: немножко
0: часть,
1: защитить себя, чтобы навстречу бамперу автомобиля, который собирается удариться, попала не твоя дверь, а порог. И тогда есть какая-то вероятность гораздо меньшего замятия в эту сторону и как-то сохранение здоровья, жизни водителя. И этот прикол, видишь, она сама смотрит по стороне, видит эту опасность, и от нее так, знаешь, чисто по-человечески. Вообще на животных они похожи, их можно подозвать, вторые просто там бочком защищаются от удара. В Инстаграме об этом рассказывают, запрещенным совершенно, запрещенным, неразрешенным, вот, и порицаемым, конечно. Ученые создали робота на базе велосипеда, который передвигается с высокой скоростью, преодолевая препятствия. Значит, подобное видео мы уже видели. Ну, стоит на него посмотреть. Тут элементы управления с искусственным интеллектом, всякая автоматизация, возможно, гироскоп стоит какой-то. Но то, что делает робот вот этот, да, он прыгает со спины на колеса, точно попадает. Мне хотелось, вот когда вот мы выбирали это видео, мне хотелось сюда поставить либо цирковую музыку, знаешь, вот когда вот в цирке кто-нибудь ездит, да, обезьянки на велосипедах или медведя. Да, или шоу Бенни Хилла тоже сюда подходит. Очень весело. Чего он только не делает, видишь, сальто делает вперед. Вот такого я еще не видел. Вот эта двухколесная техника вполне в состоянии. Зачем это нужно?
0: Еще раз хотел спросить, да.
1: Зачем это нужно? Не знаю. Но, конечно, это демонстрация чудес техники, то есть, да, до чего дошло система управления. Ты представляешь, что вот сама система в замедленном, видишь, мы видим это сальто. Система управления находится на борту. Он ничем не связан с внешним миром.
0: Он не падает.
1: Он не падает, это понятно, да. Он вот эти сотрясения выдерживает, да, то есть, ну, это же все там несколько G может оказаться там при ударе, когда это все вертится. В общем, крутая штука. Робототехника развивается, и в том числе она потихоньку захватывает авто, и вот даже, как мы видим, мотопром. Представляешь, ну, мотоциклы, которые сами стоят и к тебе подъезжают, уже давно,
0: это
1: кстати,
0: уже есть.
1: Уже давно есть, да. Вот, что у нас дальше? Hyundai Motor планирует отправить на свои предприятия 25 тысяч роботов Boston Dynamics, Atlas. Вот, кстати, к вопросу, а почему мы про это говорим? Вот, а зачем? Причем здесь роботы и автопром?
0: Давай я озвучу.
1: Давай.
0: Илья, а почему мы об этом говорим?
1: А вот ответ, Александр. Потому что в самое ближайшее время мы видим, как роботы-андроиды, потому что роботы, вот когда рука приколочена к месту и просто она делает какие-то операции, сварку, покраску.
0: Это привычно.
1: Это уже привычно, на таких конвейерах. Единственное, что приходится делать, приходится подтаскивать кусок кузова под такую руку, чтобы это было в зоне ее досягаемости. Она действительно делает десятки операций на одном месте, работает намного лучше сварщика, она делает идеальные швы. И судя по тому, что вот мы видим иногда на УАЗах, там у них такой даже руки нет, потому что швы там нормальные, человеческие швы сварные, я имею в виду. А тут получается, что вот эта часть освоена, да, производство автомобилей, но роботы-андроиды дают невероятную свободу для применения именно на автомобильном производстве. 25 тысяч роботов, это говорит о том, что уже применение им нашли. Мы вот периодически рассказываем, мы видим, что роботов уже как-то тестируют, а тут, если новость такая, это значит, что они полноценно могут передвигаться, делать те операции, которые делали люди.
0: А видел у него на спине 002?
1: Да, потому что он второй, наверное.
0: Это уже загадочная цифра, да.
1: Угу. Так, в общем, производство Kia, Hyundai могут уже освоить роботы уже такие андроидного вида, да, когда они на человека похожи. ithome.com рассказывает об этом. Мы верим, продолжаем. Мы же такие доверчивые. Электрические скутеры без водителя самостоятельно передвигаются по городским улицам. То, о чем мы только что сказали, что в конце концов все эти технологии выходят в жизнь. И если раньше это мы видели только на подиумах каких-то, когда показывали там на презентациях, то просто обычный скутер, ты посмотри, там ничего лишнего. Это просто маленькая обычная китайская такая жужжалка с интегрированным двигателем и коробкой передач, на которую все привыкли. Он может также подъехать к своему хозяину, когда тот его позовет. Не просто какой-то Лиавто, да, там, или Зикр какой-нибудь 9X, современный, огромный. А вот в такой маленький скутер влезли все гироскопы. Не верится, да? Кажется, что там кого-то стерли вот этого водителя. Он туда-сюда катается. Удивительная история.
0: Ну,
1: будем верить. Надеемся, что это не искусственный интеллект, а просто
0: съемки. Хочется спросить, зачем? Не поворачивается язык.
1: Да. В Китае созданы противопожарные покрытия, которые выдерживают температуру 1000 градусов и тушат пламя за считанные секунды. Что называется, новые проблемы требуют новых решений. Мы с вами видели массу возгораний электроавтомобилей, когда он полностью сгорает за несколько минут, и даже не всегда удается спасти людей, которые находятся внутри, потому что им оттуда сложно выбраться. И вот тут есть новый механизм. Мы видим, китайцы придумали тряпочку, которая действительно 1000 градусов выдерживает и эффективно блокирует поступление кислорода под нее, и мы видим, что машина в самом деле тухнет.
0: То есть, погоди, выскочил, машина загорелась, ты выскочил, быстро достал вот этот сверток такой, распахнул его как простыню огромную, накрыл машину, и все, и она потухла.
1: Да, ты совершенно верно рассказал. Могут быть разные вариации. Например, ты можешь как плащ Супермена пристегнуть его к плечам и пользоваться им всякий раз, когда ты видишь открытое пламя, и тушить его на своем автомобиле.
0: Скорее всего, будет маленький кейс, в котором под давлением это все там уже есть, и ты просто кнопку нажимаешь, лопается оболочка, и он прямо, надуваясь в нужном направлении, накрывает это все.
1: И зря ты отказываешься от плаща Супермена, Александр.
0: Хорошо, давай, все, это мы вырежем.
1: Он украшает любого человека. Между прочим, он повышает твои шансы кого-то поймать на дороге, если ты будешь рукой махать, понимаешь? Так девушка, у тебя хотя бы будет суперплащ Супермена.
0: Наоборот, будешь шарахаться. Так, продолжаем.
1: Какой-то китайский непроизносимый сайт нам об этом рассказывает, поэтому не буду его называть вслух. Мы пойдем дальше. Huawei встроила в автомобильные фары полноцветный проектор. Вот эта новость очередная. Можем, а зачем? Зачем это делают?
0: Последние 5 новостей.
1: Да. Huawei представляет X-Pixel, новая платформа умных фар, куда уж умнее, которая умеет не только освещать дорогу, но и выводить полноценное изображение. От навигационных подсказок до фильм фильмов, игр прямо перед автомобилем. Ты подъезжаешь, и у тебя прям кинотеатр с собой. Вот уличный кинотеатр с собой. Подъезжаешь, видишь, стена.
0: Ага.
1: И вот ты туда проецируешь какую-нибудь, не знаю, там,
0: Можно, наверное, матрицу. Какое-то видео прямо открыть в браузере. Например, наше с тобой интервью.
1: Да, будет, и показывать нас на стене. Не знаю, зачем это нужно. Зачем это вообще все нужно? Но, тем не менее, такие... И зачем это нужно в фаре? Я не знаю. Но вот Huawei Pixel, X-Pixel, гуглите, и, может, будет вам счастье, вам понравится, что ваш автомобиль умеет не только дорогу освещать, а на стену выводить прям изображение какого-то кино. Техкульт.ру нам об этом рассказывает. Ну, вообще, может, кажется, что новость какая-то искусственного интеллекта, но мы верим. Ну что же, Mercedes-Benz переходит на моторы Bosch. Говорят, что у них КПД до 98%. Они подписали по этому поводу с Mercedes контракт многолетний на поставку электродвигателей для новых электромобилей. Соглашение рассчитано как минимум до 30-х годов, охватывает широкий спектр моделей и относительно массовых машин до премиальных электрических автомобилей EV. Вот. Компания Bosch известна, что она работает более 100 лет. Она начинала с магнета. У них и в значке своем до сих пор магнета находится. Немногие знают, что такое вообще магнета. Вот. И пользуются катушками зажигания. А магнет давно вытеснила из систем зажигания, ну, вытеснена традиционными системами. Сначала с трамблером, потом с электрическим управлением. Но, между прочим, я тебе скажу, что идея магнета от Bosch, это одного из первых их патентов, она жива и она летает в самолетах.
0: Ну, не
1: да,
0: знал, да,
1: даже. Самолетные двигатели у мелких самолетов летают как раз с магнитом. Ну вот, наверное, из таких супертехнологичных новостей у нас все, кроме самой последней, которая у нас локальная. Почему мы все время про Китай? Давайте про нас. В метро Нижнего Новгорода появилась новая технология оплаты проезда. Новый способ оплаты проезда с использованием сервиса GeoPay.
0: О, это такой
1: сервис? Написано русскими буквами, да, в пользу кириллицы. Стал доступен на всех станциях метро Нижнего Новгорода с 17 мая. Рассказывают Сбер, пресс-служба Сбера нас этим угощает. Вот, новый способ оплаты. Представляют они новую бизнес-группу Сбер 2Б. Можно оплачивать поездку без передачи наличных и прикладывания банковской карты к терминалу. Достаточно смартфона с доступом в интернет. Ну вот тут я хотел бы сделать вставку из первых рук. Вчера приезжал на бизнес-завтрак, и надо было на Петроградке оставить автомобиль. К несчастью, я там что-то докладывал, а я промахнулся со временем. Он начался чуть позже, чем я ожидал. Мы там какое-то время прождали. И вместо того, чтобы уйти спокойно на автомобиле уехать, я в этот момент еще докладывал. А у меня кончилась парковка. И я, когда попытался ее оплатить, выяснилось, что при условии отсутствия интернета, например, Сбербанк не работает. Пришлось оплатить это другим банком, Альфа-банком оплатить. У меня есть задержка между двумя оплатами, между одной и второй. Посмотрим, как среагирует наш комитет по транспорту. В тот раз они мне выставили счет 3000 рублей и плохо на него ответили. В общем, ждем нового.
0: А ты не победил в прошлый раз, да?
1: В прошлый раз я устал их побеждать, потому что надо за этим следить, надо им писать. Но в этот раз, кажется, мы напишем во все СМИ, во все спортлото, которые только можно. Ну вот, потому что, в конце концов, доступ к интернету требуется для оплаты. Противоречивые новости, когда, с одной стороны, доступа в интернет нет для мобильных, а с другой стороны, появляется новый способ. Не знаю, как это будет сосуществовать.
0: Как ты говоришь?
1: GeoPay. Ух ты. Рассказывает Сбер2Б. Вот, ТАСС.ру нас об этом радуется. В общем, на конференциях они об этом рассказывают. То есть у нас тоже технологии не стоят, но преимущественно платежные.
0: Ну что, на этой позитивной, я надеюсь, ноте мы можем вполне заканчивать наше сегодняшнее выступление, так сказать. Каждую пятницу здесь, на арене под софитами, Илья Плисов и я.
1: И Александр Цыпин.
0: Александр Цыпин, да, спасибо большое. Хороших дорог, любите автомобили и себя любимых, и удачи нам всем. Спасибо.
1: Всем привет.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 366 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек, в том числе 8 детей. По мототранспорту за сутки произошло 10 ДТП с пострадавшими 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 3 человека, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует: с 21 по 24 мая 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие СИМ, которое направлено на безопасность детей и подростков на дорогах при использовании средств индивидуальной мобильности. Дорожные полицейские уделят внимание не только детям, но и взрослым и напомнят основные правила при использовании средств индивидуальной мобильности. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. Жизнь в движении.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Мне кажется, любопытно было бы узнать, проскочило название «Верот», да?

0: Мотоцикл, ну, такой специфический в линейке харлеевской, там излишне мощный, многие считают, такой страшновато ездить, если у тебя нет опыта, да? Вот этот мотоцикл, он как-то будет отдельно выделен в какую-то категорию такую, ну, повышенного внимания к клиенту? Ну, чтобы он не убился, наверное.
1: Да, на самом деле нет. Он, конечно, но к вопросу о мощности тут интересный момент. У него там, если мне память не изменяет, там 121 лошадь, да, но при этом это, ну, средненький харлей по весу, там, по-моему, 350, что ли, килограмм. Но если человек выбирает эту модельку, и он понимает, что он на таких мотоциклах ездил, ничего с ним не произойдет. Все вопрос опыта. То есть я тоже на Верот садился, когда у меня уже какой-то опыт был. Ничего, живой. Вот. Ко всему, как мне кажется, надо подходить с головой. Если ты в школе учился на UBR-125, потом ты 2 года ничего не делал вообще-то, получил права и нигде не ездил, тут пришел и говоришь, дайте мне Верот.
0: Помощнее, ну, пожалуйста.
1: Да. Помощнее, чтобы тормозов не было.
0: Да.
1: Ну, это ж каждый должен, наверное, тоже ориентироваться, куда он идет, что он пытается сделать, что он пытается получить, потому что в первую очередь это здоровье человека, который технику берет. То есть не мы должны его сканировать, понятно, что мы это делаем, не мы должны его сканировать и пытаться понять его навыки. Он сам должен для себя понять. Он сможет безопасно покататься, удовольствие получить, а не проблему.
2: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете. Real Rock Music.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: «800 километров проехать на Тулице – это все-таки большее испытание, чем ехать…
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади…
4: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкаев.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога.
14: А дальше, а дальше.
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 22 мая 1859 года родился Артур Конан Дойл, английский писатель, создавший образ частного детектива Шерлока Холмса. Мальчик рос в благородной бедности, с ранних лет приобщился к спорту, одно время входил в сборную Британии по футболу, был велогонщиком, судил международные соревнования по боксу, стал одним из создателей такого направления, как бодибилдинг, успешно участвовал в парусных регатах, а под конец жизни стал управлять гоночным автомобилем. Следовательно, он был образцовым британцем. Попутно Конан Дойл занимался рассмотрением закрытых уголовных дел и добился сенсационных результатов. Невинно осужденные люди выходили на свободу. Именно тогда Конан Дойл создал сначала дедуктивный метод, а затем и литературного героя, который владел этим методом в совершенстве. Однако он сам говорил, что этому таланту он научился у Джозефа Белла, преподавателя в университете Эдинбурга. Конан Дойл был пламенным патриотом своей страны. Он верил в миссию белого человека по распространению культуры в мире, верил в спиритизм и верил в права человека. Конан Дойл умудрялся на протяжении полувека, поддерживая государство и одновременно критикуя его ошибки и пороки, развлекать целые поколения не только британцев, но и жителей всего мира. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Motor Radio. Come ride with us.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
6: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: волне хорошего настроения.
1: Здравствуйте, мальчики и девочки с крыльями и без, любители рок-музыки и сочувствующие. Это Марон на Моторадио с программой «Создатели».
2: В 1960-х в Великобритании было уже много групп, желавших обрести известность и стабильный заработок. Одной из таких провинциальных команд была группа «The Sherrys» из шотландского города Данфермлина, основанная в 1961 году Питером Эгнию. Первоначально это была кавер-группа. В начале 1964 года к квинтету присоединился ударник Дэрил Свит, а год спустя в группу пришел Дэн Маккаферти. Однако шансов у команды снискать успех было немного. Центром музыкальной жизни был Лондон. Там сосредоточены звукозаписывающие лейблы, продюсеры, журналы и, наконец, публика. Не покорив Лондон, невозможно было рассчитывать на признание в масштабах страны. По словам Питера Эгнию, музыкальная индустрия Англии никогда особенно не задумывалась о поиске молодых талантов в Шотландии. А пока группа выступала в местных клубах, обычно это были отель «Белевиль» и «Кинема Белрум». Менеджмент таких клубов настаивал на том, чтобы группа исполняла кавер-версии из хит-парада United Kingdom Top 30. Каждую неделю они были вынуждены учить по 3 песни из хит-парада, репетировали их в воскресенье днем и выходили на сцену тем же вечером. После 3 лет выступлений в местных залах The Sherrys взяли свой состав гитариста Мэнни Чарлтона, до того игравшего в еще одной местной группе Mark Five. В декабре 1968 года группа рассталась с Селфи Мюрреем и взяла более броское название – «Назарет». «Назарет» производила много шума, крайне ярко одевалась для своего консервативного городка и в итоге была замечена миллионером Биллом Фехилли. Итогом старания Фехилли стал контракт с лейблом «Пегасус». В середине 1971 года «Назарет» переехали в Лондон. В том же 1971 году группа записывает в студии Trident Studios дебютный альбом, получивший название «Назарет». Несмотря на одобрение критиков, коммерческого успеха альбом не имел. Однако более счастливая судьба ждала 2 сингла с него, изданные в 1972 году. «Dear John» вошел в тройку лучших песен во Франции, а «Morning Dew», кавер-версия песни канадской певицы Бонни Добсон, пользовалась популярностью в Германии. И этого было достаточно, чтобы график гастрольных поездок группы был расписан на весь 1972 год. На родине оба сингла провалились.

Последующие гастроли в Англии и Европе с группой Atomic Rooster не изменили положение. Музыканты не отчаялись и приступили к записи второго альбома под названием Exercises. Его записывали в той же студии в Лондоне, а продюсером стал тогда еще малоизвестный Рой Томас Бейкер. Альбом Exercises в целом имел более легкое звучание, чем предыдущий, однако смена стилистики себя не оправдала. Альбом провалился, как и предыдущий. После выхода в 1972 году Exercises музыкальные критики заявляли, что у группы не прослеживается какое-то одно музыкальное направление, нет единства стиля в композициях, хотя материал сделан на достаточно профессиональном уровне. Однако музыканты, не обращая внимания на критику, продолжали экспериментировать. Nazareth дружили с Deep Purple. В 1972 году Nazareth было предложено играть на разогреве Deep Purple, находившихся на вершине популярности в американском турне. Гастроли в Соединенных Штатах прошли очень успешно, а Роджер Гловер стал продюсером их следующего альбома. Третий альбом группы Resonance выходит в мае 1973 года. С выходом этой пластинки наступил переломный момент в творчестве Nazareth. Группа обретает популярность в Европе и Японии. В британских хит-парадах альбом занял 11 место. Nazareth приходит коммерческий успех. Следующая работа, альбом Loud and Proud, записанный в ноябре 1973 года, закрепляет прорыв группы на мировую сцену и занимает первые места в хит-парадах Швеции, Швейцарии и Финляндии. Второе место в Германии. Хорошо продается в Великобритании и достигает там 10 места. Продолжая сотрудничество с Роджером Гловером, группа выпускает в 1974 году альбом «Rampant». В записи этой пластинки музыканты впервые используют клавишные. Они пригласили друга из Deep Purple, клавишника Джона Лорда. С музыкальной точки зрения, «Rampant» был шагом по направлению к металлу, и он стал последним альбомом, который продюсировал Роджер Гловер. Мэнни Чарлтон спустя многие годы так объяснил причины прекращения сотрудничества с Гловером. Нашим общим мнением было то, что Роджер на самом деле не стремился к тому, чего хотела группа. Мы чувствовали, что идем в неверном направлении, и тогда я сказал, что сам займусь продюсированием наших альбомов. Моей первой продюсерской работой стала песня «Love Hurts». Мы записывали ее в какой-то грязной студии, не питая никаких надежд, а звукозаписывающая компания ждала новый хит. Когда песня была готова, она показалась нам великолепной. После этого мы приступили к записи оставшегося материала для альбома. Мы не собирались помещать ее в альбом, потому что для альбома у нас уже была «Guilty». Джерри Мосс на A&M Records послушал ее и сказал: «Это же хит. Замените «Guilty» на эту песню». В 1975 году Nazareth выпускает «Hair of the Dog», продюсирует который Мэнни Чарлтон. В марте 1976 года выходит работа под названием «Close Enough for Rock'n'Roll», продюсированная, как и прежняя, Мэнни Чарлтоном. И изюминкой альбома является композиция «Telegram». В Британии альбом пользовался скромным успехом. Но в Канаде Nazareth завоевали в 70-х не менее 50 золотых и платиновых наград. В США это было большое время для Nazareth, а американский лейбл A&M Records утвердил группу в качестве своих первостепенных подопечных. Mountain, владевшие правами на издание старого материала Nazareth, решили заработать, продав старые записи группы. Под Рождество 1975 года на прилавках появился сборник хитов Nazareth, который, правда, не попал в чарты. В 1976 году в авиакатастрофе погибает тот самый миллионер Билл Фихили. Музыканты признались, что без его помощи Nazareth никогда не преодолели бы границы Англии, не говоря уже о других странах. Его памяти музыканты посвятили альбом «Playing the Game». Как и предыдущий альбом, он прошел незамеченным в Великобритании, в то время как группа была очень популярна в Канаде. Кроме того, «Playing the Game» открыл Nazareth дорогу популярности в Южной Америке. В ноябре 1977 года вышел 9-й альбом группы «Expect No Mercy». Он обозначил переход Nazareth в категорию AOR – группы, ориентированной на запись студийных альбомов. Nazareth записали кавер-версию классического хита Рэя Чарльза «Busted» и «Gone Dead Train»,
Рэнди Ньюмана, достигшую в хит-параде синглов 49-го места. Другой сингл «Place in Your Heart» не достиг даже 70-й позиции. В 78-м году, перед началом работы над новым альбомом, по инициативе Чарльтона в Назарет был приглашен Зел Клеменсон, ставший пятым участником группы. Альбом «No Mean City» вышел в январе 79-го года. Сингл «May the Sun Shine» достиг 22-й позиции в чартах Англии. Другой сингл «Star», вышедший в июле 79-го года, не поднялся выше 54-го места. Это было последнее попадание Назарет в хит-парад синглов. В 80-м году лейбл «Mountain» оказался на грани разорения. Эгнью и Маккаферти вместо того, чтобы репетировать материал, сидели на телефонах, отчаянно пытаясь договориться насчет денег. Клеменсон, видя это и желая прежде всего играть, покидает группу. В итоге группа заключила контракт с NEMS. На этом лейбле в феврале 81 года вышел 12-й альбом Nazareth – «The Full Circle», в который вошла композиция «Cocaine», кавер-версии песни Джей Джей Кейла.

Музыка Nazareth теперь представляла собой смешение рока, регги и блюза. Тексты песен были пронизаны социальной и политической тематикой. Альбом не поднялся в хит-параде выше 60-го места. Вскоре в группе появился молодой гитарист и автор песен из Глазго, игравший ранее с Клеменсоном по имени Билли Ренкин. В это же время к группе присоединился и блестящий клавишник Джон Лок. В таком составе Nazareth выпускает двойной концертный альбом «It's Nas», записанный в Ванкувере в мае 81 года. Как и прежде, Nazareth не обошлись без классики рока. На сей раз это были «Cocaine» Джей Джей Кейла и «Tash» ZZ Top. Этот альбом хорошо продавался по всему миру и благодаря клавишной партии Джона Лока имел нетипичное для группы звучание. Следующий альбом группы «2XS» вышел в 82 году. В этот период между участниками группы и менеджером Джимом Уайтом начались разногласия, послужившие одной из причин ухода Джона Лока из группы. Другой причиной были изнурительные гастроли. 2XS хорошо продавался в США и в Европе. В 83 году выходит альбом «Sound Elixir». В коммерческом плане он получился провальным. Компания MCA не занималась серьезной его раскруткой, к тому же он вышел только в США, а в Британии появился лишь в 1990 году. В скором времени из группы уходит Билли Ренкин, чтобы заняться сольной работой. Музыканты не падают духом и записывают в 84 году альбом «The Catch». Он также не становится успешным, а остаток года проводят в очередном турне. Группа продолжает давать концерты по всему миру. Вместе с тем записываются основные треки диска для следующего альбома «Cinema в Детройте», штат Мичиган, США, который выходит в свет в 1986 году. В том же 86 году Nazareth выпускает фильм об истории группы. В 86-88 годах Nazareth продолжает концертную деятельность, включая турне по странам Восточной Европы, и дает концерт под открытым небом перед 150-тысячной аудиторией совместно с Европой в Бомбее. В начале 90-х группа впервые посетила СССР, сыграв 6 аншлаговых концертов в Москве в спортивном комплексе «Олимпийский». После этих гастролей отсутствие поддержки со стороны лейбла усугубило напряженные отношения в группе, и Мэнни Чарльтон после 22 лет в группе принимает решение уйти. Трое оставшихся участников сходятся во мнении, что единственной логичной заменой ему может быть Билли Ренкин. Билли принимает предложение и присоединяется к Nazareth. Остаток года Nazareth проводит в турне по Европе и Бразилии. В 91 году состоялся более обширный тур по СССР, включавший в себя 12 концертов в Москве и 10 концертов в Ленинграде. В 94 году группа записала альбом «Move Me», и с подачи их нового лейбла «Polydor» события складывались успешно. В конце 1994 года Дэн, Пит и Билли снова гастролировали по Великобритании с акустическими концертами, на которых исполнили много классических вещей Nazareth в неожиданном для всех звучании. После акустических гастролей Билли в силу ряда внутренних причин покинул группу. Группа берет в свой состав гитариста Джимми Мюррисона и клавишника Ронни Лейхи. В 1995-1996 годах группа была на гастролях в поддержку альбома «Move Me». В рамках турне Nazareth посетили Россию дважды – Украину, город Николаев, Европу, Бразилию, США и Канаду. По возвращении из тура «Russian Menace Part 1» Nazareth устроили для себя долгожданный перерыв и подписали контракт с лейблом SPV на 3 альбома. Мировой тур стартовал в июле 1997 года и прошел в Швеции, Чехии, США и Канаде, после которого группа возвращается в студию для записи альбома. Альбом, названный «Бугалу», вышел в 1998 году к 30-летию группы. 30 апреля 1999 года, когда группа прибыла на место первого выступления в Нью-Олбани, США, барабанщик Даррелл Свит почувствовал себя плохо. Он упал, не дойдя до машины скорой помощи, и вскоре врачи сообщили, что он мертв.
Сокрушенная трагическим событием, группа отменила турне и вернулась в Шотландию. Будущее Назарет оставалось неясным в течение последующих нескольких месяцев. После нескольких встреч группа решает, что Даррелл не хотел бы, чтобы они распались. Как дань уважения Даррелла, группа выбрала Ли Эгнью, старшего сына Пита, на место ударника Назарет. После нескольких месяцев репетиций группа была готова к турне. За несколько лет Назарет выступали по всему миру, и в Европе с поддержкой Юра Хип, а в марте 2001 года они выступили в Великобритании впервые за много лет. Весь 2002 год прошел в выступлениях, а вскоре Ронни Лейхи решил покинуть группу, потому что слишком устал от постоянных концертов. 15 апреля 2011 года вышел новый студийный альбом «Big Dogs». В 2013 группа начала прощальный тур по России. В августе 2013 года Дэн Маккаферти вынужден был покинуть Назарет из-за заболевания дыхательных путей, но все же смог записать вместе с группой альбом «Rock'n'Roll Telephone». Как заявил он сам по этому поводу, «Пойти в студию и спеть – это не то же самое, что давать концерты. Я всегда могу записать еще один альбом, но каждый раз выходить на сцену и проводить там по часу 45 минут и брать с людей деньги за то, что они пришли на меня посмотреть – этого я не могу». 22 февраля 2014 года стало известно, что новым вокалистом группы стал шотландский певец Линтон Осборн. Однако в январе 2015 года Линтон Осборн опубликовал официальное обращение к поклонникам, где заявил следующее: «Я более не являюсь членом Назарет. Мой голос не прижился. Ни для меня самого, ни для группы». 13 февраля 2015 года стало известно, что новым вокалистом стал Карл Сентанс, известный участием в таких проектах, как «Крокус» и «Токио Блейд». В 2018 году вышел новый студийный альбом «Tattooed on My Brain». 25 июня 2019 года The New York Times Magazine назвал Назарет среди сотен исполнителей, чей материал, как сообщается, был уничтожен во время пожара в Universal Studios Hollywood. В феврале 2020 года ожидалось выступление Назарет в Москве в рамках тура, приуроченного 50-летию группы. 15 апреля 2022 года вышел 25-й студийный альбом Surviving the Law. Гитарист Мэнни Чарльтон умер 5 июля 2022 года в возрасте 80 лет. 8 ноября 2022 года в возрасте 76 лет умер Дэн Маккаферти. Вот, в общем-то, и все.

0: И в заключение желаю вам читать мои книги, слушать мои песни и смотреть мои блоги. Искренне ваш Марон. До новых встреч в эфире.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 22 мая 1859 года родился Артур Конан Дойл, английский писатель, создавший образ частного детектива Шерлока Холмса. Мальчик рос в благородной бедности, с ранних лет приобщился к спорту, одно время входил в сборную Британии по футболу, был велогонщиком, судил международные соревнования по боксу, стал одним из создателей такого направления, как бодибилдинг, успешно участвовал в парусных регатах, а под конец жизни стал управлять гоночным автомобилем. Следовательно, он был образцовым британцем. Попутно Конан Дойл занимался рассмотрением закрытых уголовных дел и добился сенсационных результатов. Невинно осужденные люди выходили на свободу. Именно тогда Конан Дойл и создал сначала дедуктивный метод, а затем и литературного героя, который владел этим методом в совершенстве. Однако он сам говорил, что этому таланту он научился у Джозефа Белла, преподавателя в университете Эдинбурга. Конан Дойл был пламенным патриотом своей страны. Он верил в миссию белого человека по распространению культуры в мире, верил в спиритизм и верил в права человека. Конан Дойл умудрялся на протяжении полувека, поддерживая государство и одновременно критикуя его ошибки и пороки, развлекать целые поколения не только британцев, но и жителей всего мира. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Блюз на Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Country Time на Моторадио. Biggest single I ever had, right?

Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Country Time». Время кантри на Моторадио. Сегодня в программе мы снова войдем в зал славы музыки кантри. Ну, конечно же, нас туда никто не пустит. Да и, в общем-то, далековато от него мы находимся, если честно. Но, во всяком случае, приоткроем занавес и посмотрим, что там происходило 20 лет назад, в самом начале 2000-х годов. У нас уже был цикл передач, мы говорили уже о том, кто входил в зал славы в 60-е, 70-е, ну и так далее, разные годы. И вот теперь 2000-е, сегодня у нас только два года будут освещены, 2000-й и 2001-й, потому что в 2001 году туда вошла буквально целая толпа музыкантов, прекрасных музыкантов, каждый из которых достоин отдельной истории в программе «Country Time». Но сегодняшний выпуск открыл Чарли Прайд с песней «Kiss an Angel Good Morning». Это, кстати говоря, американский певец в стиле кантри, который был одним из немногих афроамериканцев, то есть черных исполнителей музыки кантри, который добился успехов в традиционной этой музыке. Ну, были, конечно, еще и другие, и, как вы знаете, в 2001 году Рэй Чарльз был введен в зал славы музыки кантри, но вот 20 лет тому назад, оказывается, его опередил этот самый Чарли Фрэнк Прайд, который скончался год назад от коронавируса, кстати говоря. Ну а в продолжении сегодняшнего выпуска второй удостоенный чести в зал славы музыки кантри в 2000 году – это Фарен Янг. Журнал Rolling Stones поместил его песню «Hello Waltz», которую мы сейчас с вами услышим, на 7-е место своего списка 40 самых грустных песен в стиле кантри всех времен.

Итак, 2001 год богатый на введенных в зал славы музыки кантри новых музыкантов. Одним из них был Уэйлон Дженнингс, американский певец, автор музыки, актер. Я когда-то вам рассказывала кратко его историю в связи с Бадди Холли, который помог ему сделать свои первые записи и даже брал его в свой тур в качестве бас-гитариста в 59 году. И тогда Дженнингс, если вы помните такую историю, уступил свое место в самолете другому музыканту и избежал гибели, потому что крушение этого рейса привело к гибели всех находившихся на борту музыкантов, в том числе и Бадди Холли. И этот день тогда вошел в историю музыки как день, когда умерла музыка. Был Уэйлон Дженнингс одним из родоначальников жанра Country Outlaw. И еще меня заинтересовал такой факт, что вместе с Вилли Нельсоном, Крисом Кристоферсоном и Джонни Кэшем даже создал супергруппу Highwaymen, которая существовала 10 лет. Это кантри-супергруппа, и я обязательно когда-нибудь расскажу вам о ней. Уэйлон Дженнингс в программе «Country Time».

Далее в программе «Country Time» Louvin Brothers, которые также были введены в зал славы музыки кантри в 2001 году. Ну вот про этих музыкантов я сделаю программу в самое ближайшее время, потому что тут даже не сколько сама музыка их хороша, хотя, ну, в общем-то, конечно, хороша. А очень интересная история у этих братьев. Это кантри-дуэт американский, в составе которого братья настоящие Айра и Чарли Лаудермилк, которые взяли себе имя Лувины, Louvin Brothers. Они были включены в зал славы авторов песен Нэшвилла, в зал славы музыки кантри. Журнал Rolling Stones поставил их на 24-ю позицию в списке 100 величайших кантри-артистов всех времен и назвал их величайшим певческим дуэтом в истории музыки кантри. Они всегда звучали немножко старомодно для 50-х годов, когда было выпущено большинство их альбомов. Скорее, больше их стиль походил на то, что делали музыканты в 30-е годы. Но, тем не менее, тоже снискали популярность и успели даже провести гастроли с Элвисом Пресли, которые едва не закончились, скажем так, мордобоем между одним из братьев и самим Элвисом Пресли. Но об этом я вам расскажу в специальном выпуске, посвященном Louvin Brothers, которые были введены в зал славы музыки кантри в 2001 году. Вот они.

Эверли Бразерс, постоянные герои программы «Country Time» и «Полчаса ретро» на Моторадио. И также они были введены в зал славы музыки кантри в 2001 году в составе братьев Дона и Фила Эверли, которых уже нет в живых ни того, ни другого. И которые, помимо того, что играли также и рок-н-ролл, и рокобили, придерживались и жанровых традиций кантри, за что, собственно говоря, и получили. Были удостоены этой чести. Далее в программе Уэб Пирс, еще один новичок зала славы музыки кантри 2001 года, американский певец, один из наиболее популярных исполнителей музыки кантри, и родом из Луизианы и один из популярнейших исполнителей в жанре ханки-тонк.

Гибсон – исполнитель, певец и композитор, автор множества кантри-хитов, в том числе и вот этой песни «I Can't Stop Loving You». Тоже этот музыкант, которому у нас был посвящен специальный выпуск программы «Country Time», если хотите, найдите его в подкастах, был введен в зал славы музыки кантри в 2001 году. «Грустный поэт», как его называли. Далее снова 2001 год и еще одни нововведенные в зал славы музыки кантри Delmar Brothers. Так, братья Делмары считаются пионерами музыки кантри. Они родились в 1908 году и в 1916, соответственно, Элтон и Рэбон их звали. Они сами сочиняли музыку, исполняли ее и были большими звездами в 30-е годы.

Далее Билл Андерсон, или как его называли, шепчущий Билл, американский кантри-певец и автор песен, был популярен особенно в 50-е годы. Ну и потом он прославился уже как автор музыки большей частью. Одна из его самых популярных песен «City Life» Билл Андерсон. Еще один член зала славы музыки кантри, введенный в него в 2001 году.

тоже прекрасных голосов я сама открыла вместе с вами благодаря программе «Country Time» на Моторадио. Это Билл Андерсон. Еще одни члены зала славы музыки кантри, дуэт, но не братья на этот раз. Это Генри Гомер Хейнс и Кеннет Си Джетра Бернс. Вместе они составляли дуэт «Гомер энд Джетра». Были очень популярны в 40-х, по 60-е годы. Их очень любили, потому что они делали пародии на других музыкантов. Юмористы такие. Итак, Гомер и Джетра «16 Tones».

И еще одни участники зала славы кантри. Йорданерс или Иорданцы – это целая вокальная группа, которая появилась в 1948 году в штате Миссури. Они записали более 100 песен вместе с Элвисом Пресли, исполняли также музыку для фильмов, в которых снимался певец. Преимущественно они сопровождали его госпел-альбомы. Они были очень популярны и очень востребованы как бэк-вокальная группа. Сотрудничали они и с другими музыкантами жанра кантри. Элвис Пресли как раз и ввел их на высоты поп-музыки. Он предложил им сотрудничество, если они заключат контракт с RCA Records. И Элвис сдержал свое обещание, и их сотрудничество длилось долгие годы. Ну, помимо того, что они занимались бэк-вокальной работой, они также записывались и самостоятельно, и, в общем, оказали серьезное влияние на развитие кантри-музыки. Итак, Элвис Пресли и Иорданцы.

Shopping around. Также в зал славы кантри в 2001 году были введены три не музыканта, три деятеля кантри-музыки. Во-первых, продюсер Сэм Филлипс, который считается первооткрывателем Элвиса Пресли, американский продюсер, основатель рекорд-лейбла Sun Records. Далее Дональд Лоу. Это англо-американский музыкальный продюсер, руководитель музыкального бизнеса, который продюсировал многие записи известные и был... сотрудничал со многими ведущими кантри-музыкантами. И, наконец, Кен Нельсон, который даже иногда называется теневой фигурой кантри после военных лет. Ну, он возглавлял подразделение A&R Capitol Records и тоже, в общем-то, повлиял на развитие кантри-индустрии. На сегодня все. Это была программа «Country Time. Время кантри» на Моторадио. С вами была автор и ведущая программа Александра Ромашова. Еще раз напомню, что все предыдущие выпуски программы можно найти в подкастах на любой из платформ подкаст. И в завершении сегодняшнего выпуска снова иорданцы, вокальная группа. На этот раз вместе с Пэтси Клайн. Всего доброго. До встречи в эфире.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

Happiness is what you need so bad.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.